0: Слухай наших.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 23 градусов. В Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 20-22.
0: Знай наших.

0: года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 23 градусов. В Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 20-22.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 23 градусов. В Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 20-22.
0: Наши треки.

0: Догадываются, не думают, не акцентируют на этом внимание. Кажется, все легко, просто, как будто так и положено. Дима Масленников действительно попал в аварию во время съемок экспедиции. Рассказал подписчикам несколько часов назад, что, к счастью, серьезных травм удалось избежать. И большинство участников отделались таким легким испугом, как говорят в народе, и продолжили съемки. Однако трое из пяти на всякий случай отправились в травмопункт сделать рентген. А есть подозрения на небольшие повреждения рук и ног. Вот так вот. Ну, а сам Дима Масленников признался, что он оделся легким испугом и, в общем-то, ушибами. Но вместе с тем поклонники уже говорят о том, что ничего, соберись, вернешься домой, и Клава Кока обязательно залечит твои раны. Вот так подбадривают поклонники Димы Масленникова и абсолютно в этом правы. Невероятно крутой профессиональный парень, знаменитый, который сделал себя сам. А знаете почему? Да потому что, друзья мои, никогда, ни в коем случае, не за независимо от разных обстоятельств, которые происходят в жизни, не предавайте свое дело. Будьте ему верны, друзья. Ведь так или иначе, нам хочется, чтобы нам были преданы, правда, в окружающие, любящие нас люди. Так вот и профессия, и дело в вашей жизни, оно тоже не терпит измен. Поэтому будьте преданы выбору своей профессии, своему пути. Друзья, вы держите нос по ветру, как говорят в народе, и тогда обязательно все будет хорошо. Бывает такие этапы, когда нужно набраться немного терпения, друзья мои. Но говорят же, что любое развитие, оно всегда некомфортное. Правда? Потому что ты попадаешь в те обстоятельства, которые так или иначе дают тебе возможность расти, но при которых ты чувствуешь себя не совсем комфортно. Друзья, это лишь все временно. Идите вперед, добивайтесь успехов, делайте дело своей жизни, заряжайте любовью людей, которые вас окружают. Ну, а наша задача, самой позитивной радиостанции страны, Радио Брест, заряжать вас крутейшими треками. Ловите.
1: Люди о людях.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещи непременная облачность и преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, 3-8 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сохранится сегодня от 19 до 23 градусов тепла. В Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
5: Ликвидация склада обуви в Белвест. Только 3 дня. С 18 по 20 сентября скидки до 90% в магазине Белвест по адресу Брест, улица Московская, 34Б. Цены от 10 рублей и огромный выбор. Улица Московская, 34Б. Магазин Белвест.
6: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно. Со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
7: МТ-банк. У нас хорошая новость. Магазин «Ами Мебель» по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками.
8: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
9: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
8: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
10: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу. Сентябрь-декабрь. Грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 рублей до 5000 рублей на руки. Составители поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей и ремонтников, резчиков свеклы, транспортировщиков от 1800 рублей на руки. Шахтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87, плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наши песни.

0: народная перекличка.
1: Ну, признавайтесь, кто ярче всех во вселенной сегодня, потому что нанес, возможно, на свое красивое лицо макияж, друзья мои. Возможно, по какому-то очень важному личному поводу. А может быть, профессиональному поводу. Друзья мои, если сегодня вдруг вы завернете в библиотеку и увидите библиотекаря при параде, при красивом макияже, знайте, друзья мои, что сегодня ярче, чем во вселенной. В нашей стране действительно будут светиться лица библиотекари. Почему, друзья мои? Потому что сегодня в Беларуси отмечается День библиотека и всех абсолютно причастных к этой работе, к работе библиотекаря, к библиотекам, друзья мои. Мы поздравляем с профессиональным праздником. И действительно, по-прежнему, как для меня уж не знаю, друзья мои, библиотека современная, это совершенно такой, я бы сказала, культурный вайбовый центр. Точка встречи, тихое место, где интернет не заменит живого шелеста страниц, друзья мои, где запах этих самых страниц переносит себя куда-то в невероятное время, когда было тепло, уютно, и мамин голос начитывал тебе сказки, друзья мои. Вот так вот я напомню, что сегодня отмечается такой потрясающий день в нашей стране, друзья мои, и очень хочется, чтобы вы обязательно как-то уделили внимание всем тем, кто работает в библиотеках, если в вашем окружении есть такие люди. Но от нашего большого коллектива телерадиокомпании «Брест» библиотекари, дорогие, классные люди, примите поздравления с праздником. Друзья мои, народная перекличка 33-код 3990011 дает возможность стать частью прямого эфира каждого из вас. Меня зовут Юля Майская, я в студии Радио Бреста. Здесь веду эфир, смотрю за окно, да, нашей телестудии, телерадиостудии, и понимаю, что погода сегодня очень даже и ничего. Комфортная осень, я бы сказала. Ну а где вы слушаете утреннее шоу «Самое доброе утро»? В каком населенном пункте? Это Пинск, Столин, Баранович, Пружаны, Белозерск, Береза, уж не знаю, Мотыкалы, город Спутник Жабинка, всем вам привет. Город Брест, вы тоже очень надеюсь на связи. Да, может быть, это Ковалевка, Южный район, Восток, Дубровка, Речица, где вы слушаете нас. Летит огромный-огромный привет, если вы действительно вместе с нами залетаете в этот день. О, кстати, сообщение прилетело. Здравствуйте, пишет Екатерина. Хочу передать огромный привет в город Столин. Мы сейчас из Столина едем в командировку Брест к своим коллегам. Коллеги, ждите. Вот куда едет Екатерина, каким коллегам, не уточнила. Но, во всяком случае, Брест ждет вас. Приезжайте. Друзья мои, относительно новости сегодня, такой важной информации, полезной для каждого жителя Бреста и тем людям, кто к нам сегодня действительно приедет с разными целями. Работа, экскурсия, уж не знаю, просто насладиться красивыми видами и отдохнуть. Жителей Бреста предупреждают о возможном шуме в районе ТЭЦ. Именно сегодня, 15 сентября, брестские тепловые сети включаются в работу. Брестскую ТЭЦ после ремонта из-за запуска оборудования в районе станции и на ближайших улицах может быть повышен уровень шума. Так что, друзья, конечно, администрация приносит свои извинения. Не пугайтесь, если что. Все, предупреждены, друзья мои.

0: Реклама.
1: У нас хорошая новость. Магазин «Ами Мебель» по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками.
2: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены — большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
3: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
4: Кофе купил.
5: Вернулась.
4: Билеты в кино.
5: Вернулась.
4: Поужинали.
5: И это вернулось.
4: Что у тебя постоянно возвращается?

0: возвращает. Подробности на сайте belgazprombank.by или по телефону 120.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест.
1: Всем привет, дорогие друзья, кто вместе с нами продолжает это утро, 8 часов 53 минуты. Я уверена, что многие из вас уже на подъезде к своей работе, у кого она стартует с 9 утра, у кого-то раньше, тот уже добрался вместе с нами и действительно сделал пару важных дел. Друзья мои, я наблюдаю за окно студии нашего вещания, и я, знаете, что наблюдаю? Туман. Откуда он появился? Утром вроде и не было, а сейчас туман везде. Так и хочется затянуть песню «Мы пойдем с конем». Почему-то представляю сейчас, знаете ли, вот поле, колосится, рожь, и вот где-то так туман красиво, а там где-то в стороне стоит дуб и так далее. Ну да, по таким рассуждениям показательно заиметь мне, друзья мои, в календаре отпуск. Но не тут-то было, потому что не хочется пропустить все самое интересное. Не хочется пропустить то самое событие, которое для тебя значит очень-очень много, как и для всей команды «Радио Брест». Друзья мои, ведь завтра уже 16 сентября, остался совсем один денечек до наступления нашего дня рождения. Завтра радиостанции «Радио Брест» исполняется 23 года, друзья мои. И по этому поводу в нашем эфире будут розыгрыши. Обязательно следите за прямыми эфирами. Будут подарки для вас. Ну а уже совсем скоро мы, как и обещали, как и заявляли, выйдем на улицы нашего города для того, чтобы познакомиться с вами, уважаемые радиослушатели, лично. 17 сентября, да, друзья мои, в центре Бреста состоится встреча нас, команды «Радио Брест», с вами, наши дорогие радиослушатели. И, в общем-то, да, на день рождения приглашаю только самых близких, самых классных и самых родных людей. И это вы. Почему? Да потому что без вас, уважаемые радиослушатели, не было бы радиостанции. Вот так все абсолютно вместе закручено и так логично. Поэтому давайте наш день рождения, «Радио Брест», а это все-таки общий праздник вместе с вами, уважаемые радиослушатели, отметим, да, вот обнявшись, увидевшись, познакомившись, и сделаем это с большим удовольствием и с большой душой своей родины. Друзья мои, вот уникальная история, когда у нас день рождения, у «Радио Брест», подарки получаете вы, и нам от этого становится очень-очень радостно. Так что завтра будем все вместе отмечать день рождения «Радио Брест», а встретимся с вами для того, чтобы, в общем-то, продлить праздник 17 числа в центре Бреста. Поэтому выстраивайте свои планы на вечер 17 сентября, потому как каждого из вас, без исключения, мы будем очень рады видеть.
2: Друзья, 17 сентября мы превратим площадку в центре Бреста в интерактивный open-air. А все потому, что «Радио Брест» отметит день рождения.
1: 23 года назад мы впервые сказали в эфире «Радио Брест». И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
3: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
2: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
3: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
2: Отмечай «Радио Брест» в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
4: Отметим день рождения «Радио Брест» вместе!
5: Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро.
1: День народного единства.
2: Общественно-политическая акция «Беларусь единая», приуроченная ко Дню народного единства, продолжается встречами с молодежью в регионах Беларуси. Сегодня ее примет Березовский государственный колледж строителей. Ключевое новшество нынешней акции – смена коммуникационной модели. В этом году молодежь выступает в роли спикеров для своих же сверстников. Вместо привычных лекций студенты и активисты в неформальном диалоге расскажут юным белорусам об историческом пути страны, значении Дня народного единства и тех ценностях, которые лежат в основе общенационального согласия. В рамках акции «Под крылом Республиканского общества знаний» объединились молодые партийцы и общественники, волонтеры и спортсмены, креативная молодежь. Сегодня, в преддверии Дня народного единства, в Брестском госуниверситете имени Пушкина стартуют юбилейные республиканские студенческие дни «Я Белоруссию дорожу, я здесь учусь, я здесь живу» или молодежный воркшоп. 18 сентября более 100 человек из университетов страны, а также гости из Российской Федерации примут участие в фестивале. По традиции, республиканские студенческие дни откроются в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Старт дадут 16 сентября в 10:30 на площади церемониалов, куда участники инициативы прошествуют от звезды в сопровождении оркестра. Затем начнут работу коворкинги. Этот день завершит музыкально-развлекательная программа с конкурсом представлений учреждений высшего образования. Насыщенная палитра юбилейного форума наполнилась новыми формами работы. 17 сентября, в День народного единства, талантливая студенческая молодежь поучаствует в конкурсе патриотической направленности «Мы едины» и своим творчеством будет славить Беларусь. Конкурс пройдет в Брестском областном общественно-культурном центре. 17 сентября с 10 до 12 прямую телефонную линию проведет начальник управления Департамента исполнения наказания МВД Республики Беларусь по Брестской области полковник внутренней службы Андрей Валентинович Слободенюк. Вопросы, касающиеся деятельности учреждений уголовно-исполнительной системы области, порядка исполнения и отбывания наказаний можно будет задать по телефону в Бресте 43 44 02.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17-18 декабря. Это предусмотрено распоряжением, которое подписал председатель ВНС Александр Лукашенко, сообщили Белта в пресс-службе белорусского лидера. Заседание ВНС в конституционном статусе с 2024 года проходит ежегодно. Нынешний год для ВНС является юбилейным. Исполняется 30 лет с даты проведения первого собрания в октябре 1996 года. Всебелорусское народное собрание – высший представительный орган народовластия Республики Беларусь, определяющий стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие. В Брестской области массовая закладка картофеля, овощей и яблок на хранение начнется в начале октября. Об этом сообщили в Главном управлении торговли и услуг Брестского облисполкома. Всего в межсезонный период в объекты торговли и социальной сферы Брестской области планируется поставить более 20 тысяч тонн плодоовощной продукции. Особенность нынешнего сезона в том, что по государственному заказу в магазины также будут поставляться огурцы и томаты, выращенные в отечественных тепличных комбинатах. Определены поставщики, идет распределение объемов и заключение договоров. Для нужд торговых организаций поставки будут осуществлять 38 субъектов хозяйствования, для нужд бюджета – 34, в том числе 11 организаций потребительской кооперации и специализированные предприятия «Плодоовощ», рассказали специалисты. 17 сентября, в День народного единства, нотариусы Брестского нотариального округа проведут традиционную республиканскую благотворительную акцию. В этот день в нотариальных конторах пройдут бесплатные консультации граждан по широкому кругу правовых вопросов. Каждый желающий сможет получить профессиональную юридическую помощь по оформлению наследственных прав и составлению завещаний, заключению брачных договоров и соглашений о детях, по вопросам отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей, а также также иным вопросам, входящим в компетенцию нотариуса. Прием граждан будет осуществляться в соответствии с графиком работы нотариальных контор. Узнать адрес, контактные телефоны и часы их работы можно на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by в разделе «Найти нотариуса». В Жабинке проходит третий открытый республиканский турнир по боксу, посвященный Дню народного единства. Соревнования проходят на базе детско-юношеской спортивной школы Жабинковского района и продлятся по 19 сентября. В этом году на ринг выйдут представители более чем 10 команд из Беларуси, России, Казахстана и Южной Осетии. Торжественная церемония открытия турнира состоится сегодня. Вход для всех желающих свободный. С новостями знакомила Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
2: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 23 градусов. В Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 20-22.

0: не просто утро, а самое доброе утро.
1: 9:08, и это самое доброе утро, друзья мои. Да, это вторник, сегодня 15 сентября, календарь показывает. Друзья мои, это невероятно крутая, фееричная неделя у нас, правда. Совсем скоро, 17 сентября, мы вместе с нами, с вами, вместе с нами, с вами, со всей республикой, друзья мои, так или иначе отметим День народного единства. А на деле мы, команда «Радио Брест», докажем, что радио объединяет. Да, друзья мои, объединяет благодаря тому, что здесь мы просыпаемся вместе. Наша музыка, которая играет здесь, тоже объединяет. Наши невероятно крутейшие танцевальные дискотеки от «Радио Брест», которые проезжают по каждому городу практически Брестской области и за ее пределами, тоже объединяет. И тот повод, который состоится завтра, важный для каждого работающего здесь, на «Радио Брест», друзья мои, он тоже объединяет. Завтра, 16 сентября, нашей любимой радиостанции исполняется 23 года вещания в FM-пространстве, и этим мы безумно гордимся. 23 года – это много или мало? 23 года, мне кажется, когда все абсолютно впереди. Так много пройдено, так много сделано. Но сколько еще предстоит, друзья мои? И всему этому свидетели вы, наши дорогие радиослушатели. Мы каждому из вас благодарны за то, что на протяжении 23 лет вы вместе с нами поддерживаете, слушаете, пишете, общаетесь. И, конечно же, следите за тем, как радиостанция «Радио Брест» развивается. Мы звучим для вас, друзья мои. Помните об этом, куда бы вы ни направлялись. Сегодня здесь Юля Майская, друзья мои, в вашей компании. Я отлично провожу время и очень надеюсь, что у вас все это взаимно. До 10 утра. Ну, а я анонсировала на старте утреннего шоу еще в 7 часов с копеечкой минут, что сегодня у нас состоится с вами розыгрыш. Ну, брещане, рассказывайте, кто проезжал по мосту ЦМТ, да. А там шатер раскинул невероятно крутейший, красивый цирк. А вот сегодня, в рамках этого часа, мы будем разыгрывать пригласительные билеты в одни руки на два, в общем-то, человека. Так что, друзья, слушайте эфир сегодня внимательно, обязательно дождитесь. Цирк-то начнет уже принимать гостей на свои невероятные, феерические, конечно же, выступления уже совсем скоро, с 18 сентября. Город Брест, купол цирка расположен возле ЦМТ по улице Московской, 123, цирк «Шапито», друзья мои, 13 метров. Невероятно крутейшая программа, которая называется «Тайна египетских пирамид». Это будет что-то очень завораживающее. Хотите посмотреть? Тогда есть несколько вариантов. Купить билетик или выиграть билетики здесь у нас на «Радио Брест». На протяжении 9 дней будем разыгрывать билеты для вас, уважаемые радиослушатели. Не пропускайте прямой эфир, следите за нашим эфирным временем и утром, и днем, и вечером. Абсолютно все для вас. Ну, а сегодня разыграем два пригласительных в одни руки. Так что дождитесь, участвуйте и обязательно сможете сегодня выиграть. Удача ведь любит настойчивых.

0: Реклама.
1: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Слухай наших.

0: Радио Брест.
1: Ну, признавайте, дорогие друзья, что уже подготовились, да, уже на старте, так или иначе, ну, правильно, потому что есть за что побороться, дорогие друзья. Сегодня будет абсолютно, мне кажется, красивая такая честная борьба. Почему? Да потому что мы сегодня, друзья мои, здесь в прямом эфире разыгрываем пригласительные билеты на две персоны. Да, то есть можете сходить вы и ваш ребенок, либо вы с супругой, либо вы просто два, я не знаю, два закадычных классных товарища, которые давным-давно не были в цирке. Но, в общем-то, вы знаете, приветствуется, конечно же, наличие детей. Сегодня для жены ребенка выиграл билетик, себе купил, и всей семьей сходили в цирк и отлично провели время. Но кто-то обязательно скажет сегодня: да вы что, Юля, не думай, на работе цирка хватает, друзья мои. Но это не, совершенно не тот цирк, потому что есть цирк, знаете ли, домашний, а есть цирк профессиональный. Мы разыгрываем пригласительные билеты для вас, начиная с сегодняшнего дня, на протяжении 9 дней, друзья мои, да, здесь, в прямом эфире. На какой цирк? Профессиональный, крутейший, очень интересный. С 18 сентября, это уже совсем скоро, и по 11 октября у нас в Бресте Гомельский государственный цирк представляет проект «Шапито 13 метров» с программой «Тайны египетских пирамид», друзья мои, приглашает на незабываемое путешествие, где на манеже, конечно же, раздается магия. Ну а зрители станут частью великого спектакля, друзья мои. Там что, и воздушные гимнасты, парящие над манежем, как же без них цирки, правда? И акробаты на спортивном батуте. Обычно от такого вот зрелища получают удовольствие дети, да, и от парящих гимнастов, и от тех, кто прыгает на батутах, эквилибристы. Каждый баланс доказательства мужества и точности людей, которые работают в цирке. Более 30 видов дрессированных животных и птиц. И верные талисманы сюжета с характером и обаянием, друзья мои. В общем-то, впечатляющий даже Египет во втором отделении откроет перед вами загадочный мир, яркие декорации и обязательно театрализованные постановочные мира, эксклюзивные костюмы создадут атмосферу путешествия во времени. Ну и как же без него изящный шоу-балет. За улыбки и хорошее настроение будут отвечать такое клоунское трио под названием «Лясим Трясим». Уже смешно после такого названия, друзья мои. Ну а что будет на сцене цирка происходить, лишь можно догадаться. Но то, что будет феерично, это точно, друзья мои. Ну что, уже готовы на старте бороться за два билета, которые буду разыгрывать сегодня я здесь, в прямом эфире? Кстати, друзья мои, очень-очень важно знать, мне кажется, на старте будет даже активно и акция. Акция 2 плюс 1. То есть, купи два билета на первое представление и получи третий билет в подарок для ребенка до 12 лет на центральный сектор. Кстати, дети до 5 лет бесплатно могут пройти на представление при наличии ходового билета у взрослого. В общем, все возможности предоставляются, друзья мои, для того, чтобы посетить невероятно крутейший Гомельский государственный цирк, который откроет свой шатер и свои двери для брестчан и гостей города уже 18 сентября. Ну, а я буду разыгрывать два билета на представление цирковое уже совсем скоро после прогноза погоды. Так что дождитесь, и каждому из вас буду желать удачи наперед.
0: Слушай наших

0: Мы впервые сказали в эфире «Радио Брест», и все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
1: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
2: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
0: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
1: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
2: Отмечай «Радио Брест» в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
0: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.

0: Погода.
1: Информация Бреста был гидромета. Сегодня на Брещине переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый 3-8 метров в секунду. А вот температура воздуха по области составит от 19 до 23 градусов тепла. В Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
2: Реклама.
3: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
0: МТ-банк.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Радио Брест.

0: просто утро, а самое доброе утро.
1: Ну а чтобы утро было более самым добрым, друзья мои, здесь запущен розыгрыш. Я анонсировала его с самого утра, друзья мои. Ну и вот настал момент, когда вы, потирая ладошки, думаете о том, что сегодня будете победителем вы. А правильно думаете абсолютно? Почему? Да потому что мысли, они так или иначе материальные, друзья мои. Поэтому я до того, как объявлю свое задание каждому из вас, желаю не только участия, а обязательно еще и победы, друзья мои. И, конечно же, быть сегодня лидером и правильно ответить на мой вопрос. Ну, а если вы человек, который только что залетели сюда, к нам в FM-пространство, а может быть, вы слушаете нас онлайн благодаря вещанию на нашем сайте radiobrestfm.by. Заходите, если вы еще не зашли, кликайте кнопку «Слушайте по всему миру». И не понимаете, вот зашли сейчас, что происходит в эфире, я объясню. Мы прямо сейчас разыгрываем, друзья мои, пригласительный билет на две персоны на невероятно крутейшее цирковое представление, которое состоится уже совсем скоро. Дело в том, что к нам в Брест, и кто-то уже замечал, купол цирка там в районе ЦМТ, улица Московская, 123, замечал невероятно красивые лампочки, особенно вечером. Это какая-то совершенно вайбовая такая картинка. Приехал государственный гомельский цирк. Друзья мои, свои цирковые двери в своем шатре, друзья мои, откроет уже совсем скоро. А именно с 18 сентября, друзья мои, да будет цирк, сказала Майская, и в общем-то, готова озвучить свой вопрос. Разыгрываем сегодня пригласительный на две персоны, друзья мои. Играет студийный чат Вайбера, номер которого, напомню, 33-код 399-0011. Вот сейчас я буду собирательством заниматься. Нет, не ягод и грибов, друзья мои, а именно ваших правильных ответов на наш студийный Вайбер. Ну, а вопрос у меня следующего характера. Итак, внимание, розыгрыш! Друзья мои, ответьте мне на совершенно легонький, такой легонький, незамысловатый вопрос. Скажите мне, когда отмечается Всемирный день цирка? Назовите мне именно дату. Когда отмечается Всемирный день цирка, друзья мои? Вопрос я вам скажу с подвохом. Хотя кажется легенький на первый взгляд. 33-код 399-0011. Я жду ваших правильных ответов. Желаю удачи каждому. Ну, а итоги нашего розыгрыша подведем в окончании часа. Всем удачи!
0: Радио Брест.

0: Реклама.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Радио

0: лет на две персоны в невероятно крутейшее волшебное место, где даже каждый взрослый может почувствовать себя ребенком. Куда, спросите вы, если подключились только что к нам? А я напомню, в цирк. Ну, в общем-то, да. Любитель спеть про цирк, Юлия Майская здесь у микрофона. Друзья мои, я так или иначе готова подводить итоги нашего розыгрыша сегодня. Я интересовалась у вас, дорогие радиослушатели, умные, классные, креативные, невероятно крутейшие люди, вопросом одним очень интересным, за который готовы вручить один билет на две персоны на невероятное цирковое представление. В общем-то, цирк у нас Гомельский государственный здесь уже в Бресте. Шатер многие брещане наблюдали в районе ЦМТ. Ну и распахнет свой цирковой шатер для нас цирк Государственный Гомельский уже 18 числа. Друзья мои, да, и до октября месяца можно будет лицезреть невероятно крутейшее цирковое представление от мала до велика. Я уверена, что цирк не оставит равнодушным абсолютно никого, потому что программа там невероятно крутая и интересная, друзья мои. Да, цирк здесь у нас в городе Бресте пробудет, знаете ли, по 11 октября, поэтому обязательно со своими детьми успейте посетить эту цирковую феерию. Но тянула я, дотянула. Так хотелось немножко пощекотать вам нервы. Друзья мои, хочу сказать вам огромное всем спасибо за ваши правильные ответы. Вас сегодня, ребята, было огромное количество, тех, кто участвовал в розыгрыше. Ну вот чувствуется, да, что своего цирка в жизни вам мало, и вы хотите сходить на представление. Абсолютно вас поддерживаю и сделаю то же самое. Напомню, что сегодня задавала вам абсолютно легкий вопрос, но с такой подковырочкой, друзья мои. Сегодня у вас спрашивала, когда отмечается Всемирный день цирка, когда это происходит, возможно, в какую-то дату конкретную, а может быть и нет, друзья мои. Именно, правильный ответ. Всемирный день цирка отмечается ежегодно в третью субботу апреля. Ну и тут посыпались ответы. Кто-то мне писал и 18 апреля, кто-то 15, кто-то про май мне написал. Ну и, безусловно, правильные ответы. Третья суббота апреля были от вас. Но сегодня первым, кто прислал мне правильный ответ, оказалась она. И сейчас так люди затаили дыхание. Она, вас тут, девчонки, много. Это была сегодня Марина. Марин, я вас поздравляю от чистого сердца, потому что вы прислали мне первый правильный ответ. Ваш абонент заканчивается на следующей цифре 7549. Поздравляю от души. Сегодня вы победитель. Но не расстраивайте все остальные, уважаемые радиослушатели. На протяжении 9 дней мы будем разыгрывать билетики в цирк для вас, так что не пропустите. Следите за прямыми эфирами, и будет вам билетик в цирк. Здесь была Юлия Майская. Я уже прощаюсь с вами, оставляю вас наедине с классной музыкой, друзья. Этот старт нового дня был отличным, потому что был в компании вас, дорогие люди. Прощаюсь, услышимся завтра. Пока-пока. Наш день рождения.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил сопрезидентов Никарагуа Хосе Даниэля Ортегу Сааведру и Росарио Мурильо с Днем Независимости. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. «Под вашим мудрым руководством Никарагуа день за днем укрепляет позиции одного из самых динамичных государств-экспортеров Центральной Америки, что обеспечивает возможности для устойчивого экономического развития страны», — говорится в поздравлении. Минск нацелен на углубление взаимодействия с Манагуа в сфере промышленности, машиностроения, сельского хозяйства, продовольствия и фармацевтики, подчеркнул Александр Лукашенко. Убежден, последовательное осуществление достигнутых договоренностей будет содействовать процветанию народов обеих стран. Отбивка «День единства». День народного единства для профсоюзного актива – это не только историческая дата, но и повод говорить о солидарности, взаимопомощи, сохранении исторической памяти и ответственности каждого за будущее страны. Таким мнением поделились участники встречи с председателем Совета Республики Натальей Качановой, передает Белта. Председатель Брестской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения Николай Скаскевич считает, что понятие единства не стоит ограничивать исключительно историческим контекстом. По его мнению, оно должно проявляться в повседневной жизни, в семье, на работе, в отношении к окружающим. Проявлением единства он также отнес профсоюзную солидарность. Это категория, которая должна присутствовать во всех сферах жизнедеятельности белорусов. И это реальное подтверждение консолидации общества, отметил профсоюзный лидер.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Белорусские аграрии накопали свыше 1 000 000 тонн сахарной свеклы. Свой вклад в общий результат внесла и Брестская область, где получено 109 тысяч тонн корнеплодов. Пока комбайны продолжают работать в полях, на перерабатывающих предприятиях страны набирает обороты не менее напряженный сезон. Жабинковский сахарный завод принимает свеклу из 13 районов Брестской и 2 районов Гродненской области. За сутки через завод проходит около 10 тысяч тонн сахарной свеклы. Примерно 60-65% этого объема поступает в вагонах. Остальное доставляют автомобильным транспортом. Сезон переработки начался 5 сентября и ориентировочно продлится до начала января. Только за последние сутки на заводе произвели почти 1500 тонн сахара, рассказал генеральный директор Жабинковского сахарного завода Александр Познанский. И в завершение. Видеохостинг YouTube заблокировал каналы «Радио Столица», первый канал белорусского радио и «Радио Культура Бай», сообщает Белта. YouTube удалил первый канал белорусского радио, эфир который десятилетиями собирал страну на канале. 461 тысяча подписчиков, более 400 миллионов просмотров. Контент канала «Радио Культура Бай» был посвящен культурной тематике – театру, музыке, литературе и белорусскому искусству. Также был заблокирован YouTube-канал «Радио Столица», значительная часть контента которого связана с музыкальной тематикой, в том числе рок-музыкой. Ранее стало известно о блокировке на YouTube телеканала СТВ во время прямой трансляции ток-шоу «По существу», посвященной Дню народного единства. Причиной блокировки каналов на момент публикации отмечается нарушение правил YouTube, удаление для защиты сообщества. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 23 градусов. В Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 20-22.

0: Друзья, 17 сентября мы превратим площадку в центре Бреста в интерактивный open-air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
0: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
0: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
3: Отметим день рождения Радио Брест вместе!

0: Реклама.
1: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Радио «Брест».

Радио Брест. Реклама. Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Ольга Фалеева. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Зимбабве Эмерсона Мнангагву с днем рождения. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил положительную динамику белорусско-зимбабвийского стратегического партнерства и по-настоящему дружественных отношений между двумя странами. Убежден, что совместными усилиями мы выполним все договоренности, достигнутые во время встреч в Минске, Хараре и на международных площадках, подчеркнул он. Александр Лукашенко пожелал Эмерсону Мнангагве отличного здоровья, счастья и успеха в ответственной деятельности на благо граждан Зимбабве.
2: День народного единства.
1: Уже сегодня в Бресте стартуют мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства. В горисполкоме состоится диалог поколений «Сила единства», а в Брестском государственном университете имени Пушкина стартуют республиканские студенческие дни. Также с 15 по 17 сентября во всех школах города пройдут уроки единства. Завтра в Брестской крепости финиширует республиканский велопробег «Дорогами памяти», а на площади Свободы дадут старт патриотическому автопробегу «Брест-Береза-Брест». 16 по 18 сентября можно присоединиться к тематическим экскурсиям по улице 17 сентября. В четверг, в День народного единства, состоится митинг и возложение цветов к обелиску погибшим за воссоединение белорусского народа в парке культуры и отдыха. Основные мероприятия в этот день развернутся на пешеходной улице Советской. Запланирован молодежный квест, поэтический марафон, концертные программы. Кроме этого, состоятся лекции, выставка и исторический час.
0: Новости.
1: Очередную блокировку видеохостингом YouTube культурных, развлекательных и общественно-политических каналов белорусских СМИ Министерство информации Беларуси расценивает как грубейшее проявление цензуры и информационной сегрегации. Об этом говорится в заявлении ведомства, сообщает Белта. Мининформ настоятельно рекомендует гражданам Беларуси в дальнейшем отдавать предпочтение иным, в первую очередь, национальным видеоплатформам, не практикующим в своей работе подобные дискриминационные подходы. Среди них видеобел.by. С 1 января этого года на сайт зашло более 2 миллионов пользователей. Зафиксированы десятки миллионов просмотров. География охвата – 161 страна. В последние месяцы сайт посещают более 600 тысяч зрителей со всего мира. И в завершение. Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья обращает внимание. Беспечность при сборе и употреблении грибов приводит к тяжелым последствиям. За истекший период года уже установлено 13 случаев отравления. Пострадал 21 человек, в том числе 6 детей. В этом году дети пострадали из-за употребления грибов, которые были собраны и заготовлены еще в прошлый сезон. Консервация и заморозка не уничтожают токсины, если изначально была допущена ошибка. Перерабатывать грибы нужно строго в день сбора. Предварительное отваривание обязательно. Детям до 10-12 лет, беременным женщинам и людям с заболеваниями ЖКТ грибы категорически противопоказаны. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.by в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 23 градусов. В Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 20-22.

нею. Ловлю тебя даже в небе по невидимой связи. Ты в столичной пустыне, мы прохладный оазис.

0: Друзья, 17 сентября мы превратим площадку в центре Бреста в интерактивный open-air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
0: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
0: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
3: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
4: Погода.
5: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно.

0: Сейчас в адреналиновом триллере «Бегущая», категория 18+.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень. В студии Ольга Фалеева. Здравствуйте. В Бресте с 19 по 22 октября планируют провести белорусско-китайский туристический форум. Об этом сообщили в Брестском отделении Белорусской торгово-промышленной палаты. Мероприятие объединит более 150 участников. В Бресте соберутся представители деловых кругов в сфере туриндустрии, государственных органов и профильных ассоциаций из провинций Хубэй, Шанси, Гуйчжоу, городов Пекин, Урумчи, Шанхай и других. В том числе на форуме ждут представителей китайской диаспоры, проживающих в Беларуси. Программа предусматривает панельные сессии, переговоры, подписание меморандумов. Стороны обсудят ключевые темы для сотрудничества, топовые туристические маршруты и локации Брестской области и Китая, выстраивание логистики, вложение в туристическую инфраструктуру, реализацию совместных проектов, развитие гостиничной базы и транспортной логистики, использование цифровизации в индустрии, подготовку кадров. Трогательную историю любви короля Жигемонта II Августа и Барбары Радзивилл от Национального академического театра имени Янки Купалы высоко оценила взыскательная брестская публика. Спектакль «Черная панна Свижа» был показан в рамках международного театрального фестиваля «Белая вежа». Красивая и незабываемая постановка, созданная в 2000 году режиссером Валерием Раевским и сценографом Борисом Герлованом, это одна из самых ярких страниц творческой истории театра. Зрителям понравилась глубокая эмоциональная игра актеров. Исполнитель главной роли Сергей Бирульчик отметил, что очень важно донести трагизм исторических судеб и искренность чувств.
2: Волшебство настоящей любви. Потому что, к сожалению, в наше время такую любовь встретить, найти очень сложно. Большинство зрителей, когда уходит и оставляет свой отзыв, то это... Этот спектакль был очень красивым. В целом мы понимаем, что декорация, Борис Федосеевич Герлован проделал свою работу замечательно, и, насколько я знаю, он получал награды за вот этот спектакль. Поэтому это достойно. Мы пытаемся соответствовать.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Берестейский край, история, традиции, люди. В Бресте стартует новый культурно-образовательный проект. 18 сентября областной краеведческий музей представит новый проект, первое мероприятие которого будет посвящено 95-летию со дня рождения Петра Федоровича Лысенко, известного археолога, доктора исторических наук, профессора и лауреата Государственной премии Республики Беларусь. Благодаря археологическим исследованиям Петра Лысенко было установлено первоначально местоположение древнего Берестия. В честь ученого в археологическом музее откроют мемориальную доску и выставку «Первооткрыватель», подготовленную на основе материалов из собрания краеведческого музея. Выставка будет работать до 1 октября. И в завершение. Уважаемые граждане Российской Федерации, ваш голос – сила России. 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Примите участие в голосовании с 8 до 20 часов в Генеральном консульстве Российской Федерации в Бресте, улица Пушкинская, 10. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый 3,8 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 23 градусов. В Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 20-22.

0: подкаст.
1: Всем здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, сказала я трижды, друзья мои, а это означает слова на удачу. 12 часов и 9 минут. Если вам показалось, что вы опять услышали майскую, друзья мои, вам не показалось, потому что сегодня здесь, в рамках дневного эфира с 12 до 15, я буду проводить с вами время. Мы будем обязательно, да, вспоминать о том, что же такого из истории произошло именно в день сегодняшний, 15 сентября. Обязательно и напомним, возможно, про какие-то интересные события, которые так или иначе происходит у нас в городе Бресте, друзья мои. И, безусловно, напомним каждому из вас, дорогие люди, что завтра, 16 сентября, нашей любимой радиостанции, которая звучит всегда, везде и для каждого из вас, куда бы вы ни направлялись, исполняется 23 года. А что это значит? Это значит, что подарков для вас будет огромное-огромное множество. С этим вас и поздравляем. Вообще неделя какая-то невероятная, насыщенная, правда. День единства отмечает вся Беларусь. Без исключения, каждый из нас 17 сентября. И именно в этот день, друзья мои, отметим в прямом эфире 16-го день рождения, 17-го выйдем к вам, наши уважаемые радиослушатели, чтобы было время лично познакомиться, пообщаться и, конечно же, раздать вам огромное-огромное количество призов. А еще напомню вам о том, что мы запустили на этой неделе, продолжится он на следующий розыгрыш, что разыгрываем, да, сегодня уже утром с вами разыграли одну партию билетов это в цирк, друзья мои. Так и хочется напеть. Цирк, цирк, цирк, тирин-тирин. Если в жизни не хватает цирка, на работе тоже. Тогда, друзья мои, обязательно принимайте участие в нашем розыгрыше. Получайте билет на 2 персоны. Сходите в цирк со своими детьми, получите удовольствие. Кстати, кто еще не заметил, не знал, цирк Гомельский государственный цирк у нас в Бресте уже расположился в районе ЦМТ, Московская, 123. Вот там, друзья, ямой уже можно действительно ощущать невероятный цирковой вайб. Кто любит цирк, кто готов туда сходить, вообще отношение к цирку, какое у вас, можете тоже поделиться своим мнением. 33-код-399-0011. Вы знаете, на самом деле, все то, что я сказала, друзья мои, ни на что не намекаю. Говорю абсолютно прямо. А вот, кстати, намекать здесь есть кое-кому. В нашем музыкальном плейлисте появляется мод, и он поет про намеки. Послушаем.

0: сердце крепче прижимает поближе, без остатка раствори.
1: Реклама.
2: Ансамбль «Беседа» – элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Всем привет, дорогие друзья! Невероятно крутейший напев, правда, вся чефа, да, я рок. Если кто-то сейчас подпевал этой белорусской народной песни, друзья мои, тогда я была в вашем числе. На самом деле, вы знаете, тот самый невероятный белорусский глубокий фольклор, он на сегодняшний день заставляет на творчество посмотреть совершенно по-другому. Сегодня современные музыканты берут и, конечно, в обработку, я бы даже так сказала, в прямом и переносном смысле этого слова, невероятно крутейшие какие-то народные напевы, и получается то, что получается. Очень неплохо, очень классно и очень динамично. Друзья, мы продолжаем далее лететь по эфиру. 12 часов 22 минуты. И традиционно мой коллега Жень Филинович знакомит вас в этом периоде о том, что день сегодня вторник. Напоминает, чтобы вы не забыли, да, в середине рабочего дня о том, что сегодня 15 сентября. Друзья мои, и действительно, календарь выдает, ну, немало событий, которые сегодня так или иначе можно отметить. О чем я говорю? Итак, друзья мои, сегодня Международный день точки. Сегодня, далее, в Российский день леса отмечается. Мы-то свои белорусские леса очень даже бережем. Возвращаясь в нашу страну. Сегодня день библиотек в Беларуси. Поэтому, если есть в окружении вашем библиотекаре, или если вы человек, который любит находиться в библиотеке для того, чтобы почитать, вдохнуть запах книг, по праву отмечайте этот день. День библиотек в Беларуси. Друзья мои, сегодня Всемирный день афро, да, Всемирный день появился, в общем-то, не так давно, посвящен вот этому самому пресловутому праву носить волосы такими, какие они есть от природы, да, знаете ли, без оглядки на стереотипы, на моду, на кератин, ботокс для волос и так далее. Всемирный день афро, друзья мои, в этот день можно, знаете ли, иметь шевелюру на голове, как будто после химии, как будто после парикмахерской и так далее, и так далее. Звучит, конечно, неожиданно для сентябрьского вторника, но идея, мне кажется, вполне универсального. Принимать себя таким, какой ты есть, друзья мои, и не менять себя, какие-то попытки отбросить и оставаться самим собой и внутри, и, в общем-то, во внешнем виде в том числе. Сегодня день рождения экологической организации Greenpeace, мы с вами это упоминали. Далее, друзья мои, что сегодня еще можно отметить про Международный день точки сказать. Друзья мои, если вдруг вам не по нраву этот праздник, День свободных денег, как у вас такая история? Есть ли у вас такие? Водятся ли они у вас, свободные деньги, друзья мои? День свободных денег, идея вообще, знаете ли, какая-то, ну, мне кажется, обаятельно безумная, да. Выйти на улицу, раздать прохожим эти самые свободные деньги, если у вас есть. Как вам такая история, а? Либо вот пресловутая фраза «А у меня свободных денег?» Нет. Сегодня еще можно отметить день худеющих. Всем привет, кто извечно задает этот вопрос. А почему мне здесь, в общем-то, да, не застегивается и так далее. Сегодня моральную поддержку получают абсолютно все те, кто ведет нелегкую борьбу с лишними килограммами. 15 сентября отмечается день худеющих. Праздник, я бы сказала, ироничный такой, но с добрым абсолютно, друзья мои, по текстам. Ну и главное правило дня. Никакого фанатизма и осуждения. Худеть или не худеть, каждый решает сам самостоятельно. А вот подбодрить того, кто старается, и не комментировать чужую, друзья мои, тарелку, задача вполне посильная, особенно перед, да, обеденным перерывом.

0: Друзья, 17 сентября мы превратим площадку в центре Бреста в интерактивный open-air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: 23 года назад мы впервые сказали в эфире «Радио Брест». И все эти годы мы были с вами.

0: Погода.
1: По информации Брест облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, 3-8 метров в секунду. А вот температура воздуха по области сегодня составит от 19 до 23 градусов. В Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 20-22 с плюсом.
2: Реклама. Ликвидация склада обуви в Белвест. Только 3 дня. С 18 по 20 сентября скидки до 90% в магазине Белвест по адресу Брест, улица Московская, 34Б. Цены от 10 рублей и огромный выбор. Улица Московская, 34Б. Магазин Белвест.
3: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
4: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
5: Осень в ритме выгоды. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай современный QNED-телевизор LG диагональю 55 дюймов с технологией Mini-LED со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 83 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!
1: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу. Сентябрь-декабрь. Грузчиков, склады готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 рублей до 5000 рублей на руки. Составители поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей и ремонтников, резчиков свеклы, транспортировщиков от 1800 рублей на руки. Шахтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87, плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Слушай наших.

Вот, друзья мои, если в вашей жизни сейчас такой период наступает, когда вы идете ко дну, не стоит за это переживать. Знаете почему? Потому что как только вы достигнете этого самого дна, друзья мои, можно будет оттолкнуться, иметь основу под ногами и, конечно же, взлететь наверх. Вот самый главный период, пока тонешь, можно действительно принять какое-то решение, обдумать, проанализировать, друзья мои. Ну, а потом действительно абсолютно вдохновившись, друзья мои, набравшись сил, можно заявлять о себе. Это может быть абсолютно разный контекст. Творчество заявлять о себе, в своей профессии заявлять о себе, заявлять о себе в своей семье. Вот это тоже очень важная история, когда я жена-мама, но теперь тоже желаю жить для себя. По понедельникам, средам и пятницам буду заниматься йогой. Такое может быть, правда? Вот такая вот себе заявочка, друзья мои. В общем, мы с вами движемся активно к обеденному перерыву. Всем вам огромный родинный привет. Сейчас я подумала о том, что да и дети радуются в школах, потому что первая смена, так или иначе, тоже подходит к своему логическому завершению. Друзья мои, кстати, если вы еще не владеете расписанием уроков своих детей и не знаете, что у них, какие дни, когда труды, когда физкультура и так далее, могу вам сказать однозначно, точно, какой урок и что произойдет завтра в школах Беларуси. Завтра, 17 сентября, в День народного единства Беларуси, пройдет единый урок. Занятия проведут в рамках программы «Я, моя семья, моя родина». Формат урока адаптируют под каждый возраст, вместе с тем младшие классы, заочные путешествия, тематические беседы, просмотр мультфильмов и прослушивание музыки. Средняя школа будет что? Изучать историю праздника и его значимость для современного белорусского общества. А вот старшеклассники обсудят такой, знаете ли, вопрос, как миролюбивая политика Беларуси и мер по обеспечению национальной безопасности. Я уверена, что ребятам старшей школы, ровным счетом, как и начальной и средней, будет очень интересно. Вот раскрыла завесу тайн. Ну, друзья мои, мне кажется, вам, как родителям, узнав данную информацию, будет очень кое-что полезное и интересно обсудить со своими детьми уже завтра после школы, задав только один вопрос. Как прошел школьный день, что было нового и что было интересного? Далее мы вместе с вами в компании двигаемся по нашему плейлисту. Дженнифер Лопес, Дэвид Гуэта. Далее у нас по списку. Делайте громче. Всем привет!

0: Радио Брест.
1: А, знаете ли, ну, невероятно такой очень нежный трек, который так или иначе заставляет задуматься. Вот бывает философская музыка. Ну, наверное, это про вот эту историю. Философия музыки, которая заставляет подумать и сделать выводы, проанализировать, обязательно ощутить при этом что-то хорошее. Всем привет, дорогие друзья. 12 часов 50 минут. Это мы, Радио Брест, самая позитивная радиостанция страны, которая, друзья мои, уже завтра отметит свой день рождения. Радиостанции, Радио Брест, Радио Первый регион, исполняется 23 года вещания в FM-диапазоне. Для нас это гордость, радость, друзья мои, безусловно, то самое, когда ты понимаешь, что много пройдено, много сделано, и еще столько же предстоит всего интересного, насыщенного и невероятного. И знаете, все это будет иметь смысл только в одной формуле, когда радио и радиослушатель. И только так, в тандеме, мы сможем существовать, уважаемые радиослушатели, именно для вас. И самое главное, то, о чем я всегда говорю, помните, друзья мои, куда бы вы ни направлялись, мы, правда, звучим для вас в любой точке мира. Нас можно слушать благодаря онлайн-вещанию. Заходите к нам на сайт radiobrestfm.by, кликайте кнопку и слушайте нас по всему миру. Если вы сейчас где-то находитесь далеко-далеко и слушаете наше вещание, вам огромный родинный привет. Каждого чувствуем абсолютно точно. Ну и помните, заявляли о том, что, друзья мои, ну что, 23 года, абсолютно взрослые, самостоятельные, правда? Пришло время встретиться со своим радиослушателем лицом к лицу. И для нас это невероятно трепетный момент. Мы подготовили для завтрашнего праздничного дня, в свой день рождения, подарки для вас, уважаемые радиослушатели, потому что день рождения радиостанции 23 года – это общий праздник, наш с вами общий праздник. Поэтому в эфире будет предостаточное количество розыгрышей, а еще невероятное количество подарков, друзья мои, веселого, классного настроения, заряд музыкальный невероятный. Мы готовы, команда «Радио Брест», подарить вам 17 числа, в День народного единства. Друзья мои, на деле мы докажем, что «Радио Брест» объединяет людей. Объединяет благодаря музыке и звучанию 23 года в эфире. Хотите посмотреть, как это будет? Тогда 18.00, центр Бреста. Обязательно приходите на наш день рождения. Мы будем располагаться недалеко от телерадиокомпании «Брест» и будем ждать абсолютно каждого из вас, без исключения. Да, честно вам скажу, говоря эти слова, чувствую невероятные, трепет перед встречей с каждым из вас, но я уверена, что это будет запоминающийся.
2: Друзья, 17 сентября мы превратим площадку в центре Бреста в интерактивный open-air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
3: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
2: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 17 сентября в 18.00 в центре Бреста.
3: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
2: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 17 сентября в 18.00 в центре Бреста.
4: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
0: Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с представителями команды президента США Дональда Трампа во главе со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом, передает Белта. «Я вам должен сказать, с большим интересом общество воспринимает ваши визиты. Ну а соседи и прочие лидеры государств внимательно следят за нашей встречей», – сказал Александр Лукашенко. В свою очередь Джон Коул передал приветствие от президента США Дональда Трампа. «Он поддерживает всячески все то, что мы делаем», – сказал он. «Участие в переговорах с белорусской стороны также принимают премьер-министр Александр Турчин, председатель КГБ Иван Тертель и постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков.
2: День народного единства.
1: Рижский мирный договор 1921 года по-живому рассек единый белорусский народ, отдав Западную Белоруссию под власть Польши. По его итогам практически вся нынешняя Брестская область, за исключением современных Барановичского и Ляховичского районов, вошла в состав новообразованного Полесского воеводства с административным центром в Бресте. Белорусское Полесье, входившее в состав межвоенной Польши, представляло собой настоящий сырьевой придаток, рассказала старший научный сотрудник Брестского областного краеведческого музея Екатерина Рудлевская. Воссоединение Западной Белоруссии с БССР в сентябре 1939 года создало фундаментальные предпосылки для развития экономики, ликвидации массовой безработицы, проведения справедливой земельной реформы и запуска процессов широкой индустриализации Полесского края.
0: Новости.
1: В Бресте парень пытался выполнить трюк на балконе и получил травму. Об этом сообщили в Управлении Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, 23-летний брещанин решил повторить трюки руферов и вылез из окна балкона на третьем этаже. Попытка повиснуть на руках снаружи дома оказалась для молодого человека неудачной. Почувствовав слабость, он пытался подтянуться, но соскользнул с опоры окна и упал. Парень приземлился на газон на прямые ноги. У него закрытые оскольчатые переломы обеих пяточных костей. Эксперты отмечают, что выполнение любых трюков на высоте в состоянии алкогольного опьянения смертельно опасно. И в завершение информации от партнеров. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зуберфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группа «Пицца», группа «Дрозды» и другие артисты. Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами, классами и интерактивными зонами. Зуберфест Беловежской пущи, два дня музыки и активного отдыха. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by в приложении Радио Плеер Беларусь. В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 21 до 26 градусов. В Барановичах ночью 8-10, днем 21-23. В Пинске ночью 10-12, днем 23-25. В Бресте ночью 11-13, днем 24-26.

0: Радио Брест.
1: Друзья мои, ну что, начало нового музыкального часа. 13 часов и 10 минут. А это означает, что в рамках дневного эфира, дорогие друзья, мы будем передавать приветы, поздравления, если календарное событие действительно в вашей жизни есть, а мы еще об этом не знаем. Друзья мои, тогда накануне своего дня рождения, а я напомню, что завтра Радио Брест отметит день рождения. Нам исполнится 23 года. А если у вас накануне тоже день рождения, а может быть завтра, вы уже можете нам об этом сообщить. Мы будем ждать, а еще самое главное, знаете, что мы будем делать? Мы будем зачитывать ваши сообщения в прямом эфире и получать от этого удовольствие. Ну что, друзья мои, я еще, знаете ли, получила такое сообщение в конце прошлого часа и не могу его не зачитать. Я анонсировала сегодня ранним утром о том, что мы на протяжении 9 дней Радио Брест будет разыгрывать в эфире в разное время пригласительные билеты в цирк, друзья мои. Сегодня мы разыграли уже одну партию билетов и прилетело сообщение вот такого рода. Здравствуйте, Юля. Здравствуй, любимое радио. Услышала про розыгрыш билета в цирк. Я не буду участвовать, написала Марина. Зря подумайте. Но хочу сказать, что Гомельский государственный цирк – это очень круто. В этом году я там побывала. Моя взрослая дочь сделала мне подарок на день рождения. Она является студенткой одного из вузов Гомеля. Я запомню это на всю жизнь. Спасибо большое ей. А всем участникам розыгрыша желаю удачи. Друзья мои, завтра в рамках дневного эфира мы разыграем опять-таки билеты в цирк, друзья мои. А пока дождитесь, наберитесь терпения, либо сходите в кассы и купите себе билетик, друзья мои. Всем вам, кто собирается это делать, в обеденный перерыв, возможно, я передаю вам огромный-огромный привет. Но вместе с тем от вас жду обратной связи, потому как час приветов и поздравлений объявляется открытым. А далее, что песни по радио обожают.

0: Реклама. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
2: Осень в ритме Хайер. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай аэрогриль Хайер объемом 7 литров и с двумя тенами для равномерного приготовления со скидкой 25% всего за 248 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем!
3: Волшебство цирка и Египта в Бресте. С 18 сентября по 11 октября Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» программой «Тайна египетских пирамид» по улице Московской, 123, возле ЦМТ. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим-трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская, 27, телефон 8029-226-28-68.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Брест.
1: Друзья, мы продолжаем. Это час приятных поздравлений. 13 часов и 20 минут показывают студийные часы. Когда для тебя кто-то что-то делает, а еще, возможно, посвящает такие треки, как для нас с тобой, тогда, знаете ли, становится как-то очень даже на душе и тепло, и хорошо. Я уверена, что вашим желудкам тоже сейчас тепло и хорошо. Если вы сейчас, возможно, кушаете первое, затем второе и компот, друзья мои, тогда вам всем приятного аппетита. А если вы вместе с нами в час обеденного перерыва отправляете нам сюда привет и поздравления, тогда мы готовы озвучивать и доставлять эти самые хорошие и приятные слова для вашего окружения в лучшем виде. Итак, друзья, 33 код 399-0011, номер студийного вайбера, он активен для ваших сообщений, и я готова их зачитывать. Если вдруг у кого-то сегодня день рождения, а может быть, просто хороший день, и вы хотите поздравить с этим коллег, а может быть, сегодня, я уж не знаю, в лифте ехали с соседом ранним утром на работу, и у вас установился интересный диалог, шуточки, прибауточки, и, собственно, это создает вам сегодняшний день. Тоже можно отметить, передать привет. Я уверена, что человеку будет приятно, а самое главное, если вдруг вы знаете, что кто-то слушает нас сейчас, и этот человек находится недалеко, и, собственно, повода никакого календарного нет, но вам так хочется человека удивить и сделать ему сюрприз, вы тогда тихонечко отойдите в сторону, напишите, как зовут человека, что за организация, либо просто вы где-то как-то, мы передадим персональный привет. Человек, слушая, услышать свое имя, ему будет безумно приятно. Это я вам гарантирую, друзья мои. Так, есть сообщение от Вероники. Она пишет: «Здравствуйте и передаю привет Гаврилову и Илье. Я тебя люблю, скучаю без тебя». Здесь Вероника на постоянной основе напоминает Илье о том, что она его любит. И это очень здорово. Вот такая преданность чувств, друзья мои, меня лично восхищает. Илья, вам дам совет, что не так уж и много, возможно, в этой жизни найдется женщин, которые так преданно любят вас, как Вероника. Поэтому цените, берегите, хольте и лилите, как говорят в народе. Так, далее здесь появилась Екатерина. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет в город Столин моей сестре Маришке. Мы слушаем радио, сейчас находимся в отпуске вместе, брали так специально, и закатываем яблочное варенье. О, это здорово. Ой, девчонки, все правильно. Яблочное варенье, а потом зимой баночку откроешь. Правда, с творогом это вообще вкуснота. Если кто-то среди вас, друзья мои, сейчас шарлотку делает с яблоками, это тоже хорошо. Так, Елена здесь появилась, пишет нам сообщение, достаточно длинное, я смотрю, и, конечно же, есть повод, о ком говорить и кому пожелать отличного дня, для того, чтобы не оборваться на полуслове, друзья мои, и посвятить все свое внимание, Елена, вашему сообщению. А здесь, я смотрю, перечисление идет и, возможно, нескольких даже людей. Уделю внимание вашему сообщению и передам привет от чистого своего большого сердца уже совсем скоро. После прогноза погоды. Дождитесь. А кто еще не написал нам, я жду ваших сообщений, в том числе в 33 код 399-0011. Час приветов и поздравлений продолжается.
0: Радио Брест.

0: Друзья, 17 сентября мы превратим площадку в центре Бреста в интерактивный Open Air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
0: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
0: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 17 сентября в

0: Купинске ночью 10-12, а днем 23-25 градусов. В Бресте ночью 11-13, днем 24-26 с плюсом.
1: Реклама.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
4: У нас хорошая новость. Магазин «Ами Мебель» по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Всем привет, дорогие друзья, еще раз. Если вы только что подключились к нам, если вы только что уловили нашу радиостанцию, то, конечно же, я с гордостью скажу вам о том, что это мы, Радио Брест. Самая позитивная радиостанция страны, которая завтра отметит свой день рождения, потому что именно завтра, 16 сентября, радиостанции исполняется 23 года, друзья мои. И по такому случаю я напомню, что завтра мы отметим в эфире день рождения. Обязательно разыграем для вас классные подарки. Но еще остается у нас, конечно же, одно заветное желание – встретиться в наш день рождения, но уже на следующий день, откровенно говоря, с вами, наши уважаемые радиослушатели, лично. Я уверена, что эта встреча пройдет абсолютно в теплой, классной музыкальной атмосфере. И там, на нашей встрече, 17 сентября в 18:00 в центре Бреста, недалеко от телерадиокомпании «Брест», мы, друзья мои, мы устроим невероятно классную такую вечеринку в виде городского опен-эйр, где будем раздавать вам подарки, да, устраивать разного рода конкурсы и делать это все музыкально, потому что на радио по-другому быть не может. Но сейчас мы с вами что делаем? Конечно же, продолжаем час приветов и поздравлений. И, друзья мои, если есть именинники, если хотите передать привет коллегам, может быть, тем, на кого давно обижены, хотите извиниться и считаете, что Радио Брест и этот час, час приветливый, вам позволит это сделать, я обязательно вас в этом поддержу. Правда, и сообщение очень даже с удовольствием дочитаю. Самое главное, чтобы оно долетело до адресата и человеку стало приятно. Итак, сообщение от Елены. Она пишет: «Здравствуйте. Доброго, солнечного осеннего дня. Как у нас в Барановичах? Надеюсь, и у вас. Леночка, у нас тоже светит солнце, и погода, правда, отличная. В который раз хочу передать привет с вашей помощью моей доченьке Михалевой Людмиле и ее коллегам-работникам Слонимской ЦРБ, в частности, работникам эндоскопического кабинета. Желаю всем отличного настроения, крепкого здоровья, позитива и всего самого доброго. Пусть ваше настроение будет таким же, как сегодняшнее. Я яркий солнечный денек. И, конечно, всего того же и моей любимой ведущей. Радио Брест Юли Майской. Наслаждаемся прекрасной теплой осенью вместе. Елена прекрасная, что могу сказать и в ваш адрес. Спасибо за это сообщение, за комплименты мне, правда, как девчонке, радиоведущей. Очень-очень приятно. А всему коллективу Слонимской ЦРБ, кто работает, кто слушает, большой привет. Низкий поклон за ваш труд. И помните, что мы, медики, без вас никак, правда. Но хочется от чистого сердца пожелать вам, знаете чего? Поменьше работы этой осенью. Поменьше, чтобы люди не болели наши, чтобы, конечно же, объединившиеся поддерживали друг друга. И даже пасмурной осенью, да, и когда приходят холода, друзья мои, чтобы мы держались вместе. И вот так вечером после работы чаек попить с медом, правда, и с лимоном. Это же очень благотворно влияет на наше здоровье. Ну а чего вечера ждать, спросите вы, и будете правы. Можно это сделать с коллегами и в обеденном перерыв, либо просто с родными и близкими, либо одному, находившись тет-а-тет. Ну, Юля Майская не заставит вас ощущать себя в одиночестве, друзья мои, даже если вы физически находитесь где-то один, самостоятельно, все-таки, друзья мои, мы проводим этот потрясающий осенний день вместе. Ну, а Людмиле Михалевой тоже большой персональный привет от Юли Майской. По-прежнему ожидаю ваши сообщения, готовы их зачитывать, друзья мои, и поторопитесь, потому что час приветов и поздравлений подходит к концу.
1: Наши песни.

0: радио Брест.
1: Невероятно талантливая, нежная и классная Ангелина Пиппер, наша брестская артистка, только что нам напела «Лети-лети, дамы, листок». Удивительная вот эта физическая жизнь, правда? Ведь иногда бывает так, что мы отпускаем и говорим «Лети», а потом в ожидании думаем, а зачем же? Ведь мы тебя отпустили для того, чтобы ты к нам вернулся. Это когда, знаете, вот эти любимые бронятся, только тешатся, да? Я от тебя ухожу, уходи, а сам думаешь, сидишь, хоть бы ты не ушла или хоть бы ты не ушел. Ну, это ж я просто так сказала и так далее. Люди дорогие, давайте будем жить в отрезке времени сегодня, здесь и сейчас, ценить то, что у нас есть, оценить своих любимых людей, относиться более внимательно к тем, кто ценит нас, тем, кто признается, возможно, вам каждый день в любви. Например, есть такие люди. Это я, Юля Майская. Не устану повторять, друзья мои, о том, насколько влюблена я в вас, наши уважаемые радиослушатели. И, безусловно, с трепетом, нежностью жду лично с каждым из вас. Лично с каждым из вас. Встречи 18 числа в центре Бреста. Я сказала 18-го, хотела сказать 18.00, но 17 числа, в День народного единства, показать на примере, как радио, как музыка объединяет нас всех абсолютно без остатка. Поэтому, друзья, сверим часы и календарь, правда, 17 сентября, 18.00, в центре Бреста, недалеко от телерадиокомпании «Брест». Ну, а сейчас я готова зачитывать ваши сообщения и хочу вам сказать, люди дорогие, сегодня сообщение насыпало в части приветов и поздравлений. Спасибо вам огромное за обратную связь, за то, что уделили внимание, оторвались от своих обедов, возможно, и уделили время себе же и своим коллективам, и своим родным и близким. Это очень-очень здорово. Так, Александр пишет, передадим привет от вас, вот. Передаем привет от Александра и Андрея, коллегам из Барановичского лесхоза, которые едут на торжественное мероприятие, посвященное Дню работников леса в прекрасный город Брест. С наступающим праздником нас поздравляет вся компания, которая едет там. Ребят, спасибо огромное. Вам желаю провести этот день в Бресте на торжественном мероприятии, посвященному Дню работников леса, с удовольствием. Большим-большим, когда вы сможете увидеть коллег. И, знаете ли, хочется сказать вам тоже спасибо большое за ваш труд. Вы знаете, периодически, когда проезжаю мимо наших белорусских лесов, всегда думаю о тех людях, которые заботятся о наших лесах красивых, которые дышат здоровьем. И там, где, знаете ли, погулять хочется, но уже страшноватенько. В связи с тем, что появляется зверье и в большом-большом количестве. А вообще, ребята, Александр, Андрей, вам привет и вашим коллегам, конечно же, из Барановичской лесхозы летит большой привет. Спасибо, что вместе с нами. Так, Вероничка появилась здесь. Она пишет, передайте, пожалуйста, привет моим коллегам Рогозину Алексею и Татьяне Алексеевне Чаквин. Не скучайте без меня. А еще Вероничка передает большой привет Оле Миречко и любимому другу Коле Шимчуку. Передаем привет Оле Миречко, конечно, если слышит вдруг нас. Оля-то на деле знает, что бывших родильщиков не бывает. Оль, большой-большой привет. Вероник, спасибо огромное за сообщение. Так, сообщение еще от Екатерины имеется. Пишет, здравствуйте всем, Радио Брест. Передаю пламенный привет коллегам Брест Интермаркета. Вот, Брест Интермаркета. Вот так будет правильно. От молодого сотрудника желаю хорошего и легкого завершения рабочего дня. Всем-всем привет. Сообщение еще раз повторю от Катюши. Друзья мои, пусть сегодня больше будет лучших классных слов во Вселенную сказано, потому что Вселенная, она, знаете ли, слышит то, о чем ее просят. Загадывайте сейчас что-нибудь хорошее под песню Ираклия.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с представителями команды президента США Дональда Трампа во главе со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом. Участие в переговорах с белорусской стороны также принимали премьер-министр Александр Турчин, председатель КГБ Иван Тертель и постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков.
2: Уважаемый Джон, далеко живем, поэтому редко видимся. Но я вас приветствую в Беларуси. О том, что вы приедете к нам, мы ничего не скрывали. Да и вы особо ничего не скрывали. Нам об этом известно. Наши люди знают о том, что вы приедете. Я вам должен сказать, с большим интересом общество воспринимает ваши визиты. Ну, а соседи и прочие лидеры государств внимательно следят за нашей встречей. Как вы видите, наша компания немножко расширилась. Я попросил приехать премьер-министра, руководителя нашего правительства, чтобы он подробно мог доложить о результатах наших контактов, бывших, прошлых контактов на практике.
0: Новости.
1: Администрация свободной экономической зоны Брест заключила соглашение о сотрудничестве с администрацией экономической зоны вьетнамской провинции Лаокай. Об этом сообщили в пресс-службе Брестского облисполкома. Делегация официальных и деловых кругов Брестской области находится с визитом во Вьетнаме. В частности, сегодня состоялась встреча с руководством провинции Лаокай. Заместитель председателя Брестского облисполкома Михаил Баценко презентовал экономический и инвестиционный потенциал Брещины. По итогам визита надеемся найти новые перспективные направления сотрудничества, подкрепленные конкретными договоренностями. Вьетнам является важным партнером Брестской области. За последние годы наши взаимоотношения показывали устойчивую положительную динамику. По оперативной информации, за 7 месяцев текущего года товарооборот вырос более чем на 5%, обратил внимание Михаил Баценко. И в завершение. 17 сентября пешеходная улица Советская в Бресте станет площадкой для яркого интеллектуального драйва. Жителей Бреста приглашают принять участие в городском квесте «История единства». Местом сбора определена площадка у фонтана. Участникам необходимо собрать команду из 5 человек, преодолеть 6 тематических станций, ответить на вопросы по истории Бреста и Беларуси. Победителей ждут призы от организатора Брестской городской организации БРСМ. Пройти регистрацию можно по ссылке в телеграм-канале «Любимый Брест». И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 21 до 26 градусов. В Барановичах ночью 8-10, днем 21-23. В Пинске ночью 10-12, днем 23-25. В Бресте ночью 11-13, днем 24-26.

0: Безопасный вторник. Сам час.
1: Всем здравствуйте, уважаемые радиослушатели, кто по-прежнему продолжает проводить день в нашей компании. Здесь мы передаем приветы, здесь мы радуемся, здесь мы слушаем хорошую музыку, но здесь мы говорим и о важном, полезном, что действительно в какой-то период и в какой-то момент позволяет сохранить нам жизнь и, безусловно, безопасность своих родных и близких. Сегодня на календаре вторник, а это означает, что для радиоэфира это не просто вторник, а безопасный вторник с МЧС. Готовь сани летом, а печь до первых заморозков. Помните, да, гласит народная мудрость. Осень неумолимо вступает в свои права, это мы ощущаем. Ну и это значит, что совсем скоро начнется отопительный сезон. И, возможно, кто-то из вас его уже ожидает. И вместе с тем самое время поговорить о безопасности нашего жилья. Для работников МЧС это время максимальной мобилизации сил. Их рейды сотрудников МЧС сейчас проходят ежедневно. Сегодня на телефонной линии с нами в студии прямого эфира начальник сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Столинского района отдела по чрезвычайным ситуациям Александр Симончик. Александр, здравствуйте. Ну и первый вопрос будет именно таким. Скажите, почему именно печное отопление накануне холодов требует такого пристального внимания? И все же, на что жителям области нужно обратить внимание уже сегодня, чтобы в дальнейшем защитить свои дома?
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Дело в том, что неисправные печи и грубое нарушение правил их эксплуатации традиционно остаются одной из главных причин пожаров в частном секторе. Мы настоятельно рекомендуем заблаговременно привести печи в безопасное состояние. Прежде всего, тщательно осмотрите корпус. Даже малейшая трещина в кирпичной кладке может стать причиной отравления угарным газом или пожара. Все дефекты нужно сразу отремонтировать. Не менее важный этап – подготовка дымовой трубы в чердачном помещении. По правилам, дымоходы на чердаках должны быть оштукатурены и побелены, чтобы на белом фоне можно было вовремя заметить черные следы копоти от новых трещин. Также перед началом сезона обязательно очистите дымоход от скопившейся сажи. У самой топки на полу закрепите притопочный лист. Это надежный барьер, который не даст загореться деревянному полу, если выпадет раскаленный уголь. Пожалуйста, не используйте для розжига бензин, не оставляйте огонь без присмотра и не доверяйте топку печи детям. Помните, безопасность вашего дома – это ваша личная ответственность. Встречайте холода во всеоружии, а в случае чрезвычайной ситуации незамедлительно звоните по номерам 101 или 112.
1: Александр, ну что, могу сказать вам спасибо большое за данную полезную, важную информацию. Еще раз за освещение важных и нужных, полезных цифр, которые должен знать каждый от мала до велика. 101 или 112. В случае, если вы ощущаете себя небезопасно. Дорогие друзья, запоминайте, мы здесь в рамках безопасного вторника с МЧС говорим о важном. Для сохранения жизни своей, окружающей, и для безопасной жизни. Наведение порядка на приусадебном участке, специальное профилактическое мероприятие «Зеленый шаг». Это то, о чем должен знать каждый. Именно об этом поговорим уже в следующем выходе. Оставайтесь с нами.
0: Безопасный вторник. Сам час.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Радио Брест.

0: скучать. Безопасный вторник. Сам час.
1: Всем здравствуйте, меня зовут Юля Майская, и на связи телефон и линия с нами сегодня Александр Симончик. Начальник сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Столинского района, отдела по чрезвычайным ситуациям. На дворе осень, календарь сегодня уже показывает 15 сентября. Друзья мои, осень, пора наведения порядка на приусадебных участках, а это значит, что не обойдется без сжигания мусора и сухой растительности. Александр, какую предупредительную работу проводят спасатели для предупреждения пожаров в экосистеме? Расскажите об этом нашим радиослушателям.
2: Длительное отсутствие дождей и сухая погода серьезно увеличивают риски пожаров в экосистемах. Именно поэтому в Столинском районе с 8 по 12 сентября прошло специальное профилактическое мероприятие «Зеленый щит». В течение 5 дней спасатели тщательно обследовали территории сельских населенных пунктов. Особое внимание мы уделили заброшенным и пустующим земельным участкам, заросшим сухой растительностью и бурьяном. В такую погоду это потенциальные очаги возгораний. Если там вспыхнет огонь, пламя за считанные минуты может перекинуться на жилые дома и хозяйственные постройки соседей. Проводя беседы с населением, мы в очередной раз напомнили гражданам о категорическом запрете на выжигание сухой растительности и трав на корню. За незаконный пал травы предусмотрена строгая административная ответственность. Штраф в размере от 10 до 30 базовых величин. При этом мы подробно объясняли сельчанам правила безопасного сжигания мусора на приусадебных участках. Сжигать мусор на приусадебном участке можно при соблюдении обязательных условий. Место для костра должно находиться на безопасном расстоянии от зданий и сооружений. Сжигать мусор разрешено только в безветренную погоду. Процесс горения необходимо контролировать непрерывно. Нельзя оставлять костер без присмотра. Рядом с местом сжигания обязательно должны находиться первичные средства пожаротушения – ведро с водой, огнетушитель или лопата. По окончании работ тлеющие угли необходимо залить водой до полного прекращения тления. Отдельно хочу остановиться на алгоритме действий, если вы все-таки обнаружили возгорание сухой растительности. В первую очередь оцените обстановку. Если пламя только начинает разгораться и очаг небольшой, попробуйте потушить его самостоятельно. Используйте подручные средства. Засыпьте огонь песком или землей, залейте водой или сбейте пламя связкой прутьев, веток лиственных деревьев плотной тканью. Тушите правильно. Забрасывайте землю или наносите удары по кромке огня сбоку, в сторону очага пожара. Двигаться необходимо по краю выгоревшей территории. Если огонь сильный, не рискуйте своей жизнью. Немедленно уходите из опасной зоны, двигаясь навстречу ветру или перпендикулярно направлению движения огня. При невозможности потушить пожар своими силами, срочно сообщите о случившемся по телефонам 101 или 112. Назовите точное место возгорания и все ориентиры. Для максимального охвата населения мы активно использовали визуальную профилактику. На информационных стендах и при входе в местные сельские магазины разместили яркие профилактические листовки и памятки. Теперь каждый покупатель, заходя в торговую точку, может дополнительно повторить алгоритм действий при чрезвычайных ситуациях. Кроме работы с населением, спасатели проверили устройство защитных минерализованных полос вдоль объездных дорог и на границах населенных пунктов. Они служат надежным барьером на пути лесных и луговых пожаров. Также мы проконтролировали обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к противопожарным водоисточникам. Специальное мероприятие «Зеленый щит» завершилось. Однако вопросы обеспечения безопасности экосистем остаются на постоянном контроле Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям.
1: Александр, ты что, могу сказать вам огромное спасибо за освещение данного мероприятия, такого как «Зеленый щит», и как вы уже заметили, что несмотря на проведение данных мероприятий, вопросы обеспечения безопасности экосистем остаются на постоянном контроле. Я уверена, что сотрудники МЧС всегда находят на них ответы. Мы прервемся на блок рекламы и погоды, друзья мои, и совсем скоро вернемся уже в студию прямого эфира поговорить о важном. Обучение подрастающего поколения культуре безопасности жизнедеятельности. Одно из важнейших в работе МЧС. Да, важное направление. Вот о нем, да и не только, поговорим совсем скоро. Оставайтесь с нами.
0: Безопасный вторник. Сам час.
3: Радио Брест.

0: Друзья, 17 сентября мы превратим площадку в центре Бреста в интерактивный open-air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: 23 года назад мы впервые сказали «В эфире Радио Брест». И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
0: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
0: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
3: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
4: Погода.
1: По информации Бреста Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3-8 метров в секунду. А вот температура воздуха по области ночью составит от 8 до 13, а днем от 21 до 26 градусов тепла. В Барановичах ночью 8-10, днем 21-23. В Пинске ночью 10-12, днем 23-25. В Бресте ночью 11-13, а днем 24-26 градусов.
5: Реклама.

0: безопасный вторник. Сам час.
1: Сегодня в рамках программы «Безопасный вторник с МЧС», друзья мои, мы говорим на тему «Готовь сани летом». Действительно, от печи до первых заморозков. Это все мы сегодня обсуждаем благодаря телефонной линии. У нас на связи гость Александр Симончик, начальник сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Столинского района, отдела по чрезвычайным ситуациям. Сегодня обсуждаем важные темы, дорогие друзья, в рамках прямого эфира здесь, на Радио Брест. И очень хочется, чтобы все то, о чем мы говорим сегодня, не прошло мимо ваших ушей, потому как эта программа «Безопасный вторник» с МЧС создана только с одной целью – чтобы вы находились в безопасности. Обучение подрастающего поколения культуре безопасности, жизнедеятельности – ведь и правда одно из важнейших направлений работы МЧС Республики Беларусь. И сегодня мы говорим о месте, которое стало настоящей межрайонной точкой притяжения для ребят со всего Полесского региона на базе Столинского района. Я знаю, отделы по чрезвычайным ситуациям уже не первый год успешно функционирует Центр безопасности. Александр, расскажите, пожалуйста, подробнее, что из себя представляет ваш центр непосредственно. Это ведь не просто обычный учебный класс с плакатами, а, в общем-то, на стенках. Расскажите, правда, очень интересно.
2: Наш центр — это высокотехнологичное интерактивное пространство, где обучение строится на принципе «попробуй сам». Используя дополненную реальность, интерактивные тренажеры и симуляторы, мы готовим детей к самым разным жизненным сценариям. На обучающих площадках ребята разбирают ловушки, которые могут подстерегать их в быту, учатся правилам поведения во время лесных прогулок, а также на воде в летние и зимние периоды. Например, на специальных симуляторах школьники отрабатывают навык диалога с диспетчером. Учатся без паники сообщать точный адрес, причину вызова и данные о себе по номерам 101 и 112. Также ребята получают возможность отработать навыки тушения пожара на специальном виртуальном тренажере-симуляторе огнетушителя. Они учатся правильно срывать чеку, направлять раструб на очаг возгорания и ликвидировать пламя. Большой интерес у детей вызывает симулятор задымленной комнаты. В нем юные посетители на практике отрабатывают навык правильной эвакуации. Учатся передвигаться, пригнувшись к полу, и защищать органы дыхания. На локации «Погодные явления» они узнают, как вести себя во время сильной грозы и шквалистого ветра на открытой местности. А с помощью специальных манекенов-тренажеров школьники осваивают базовые приемы оказания доврачебной помощи. От перевода пострадавшего в безопасное положение до непрямого массажа сердца. Особое внимание в центре уделено современному тематическому блоку, посвященному работе белорусской атомной электростанции. Здесь мы рассказываем ребятам в доступной форме о принципах работы атомной станции, о системах ее защиты, алгоритмах действий населения при сигналах гражданской обороны. Популярность такого формата обучения основам безопасности жизнедеятельности огромная. К нам на постоянной основе приезжают организованные группы школьников и гимназистов со всего Полесского региона, из Столинского, Лунинецкого, Ганцевичского, Ивановского, Пинского районов, а также города Пинска. С начала года Центр безопасности посетили 2116 человек, из которых 1827 дети. И, пользуясь случаем, напоминаю всем радиослушателям: берегите себя, а в случае непредвиденной ситуации звоните по телефонам 101 или 112.
0: Безопасный вторник. Сам час.

0: mediaweb.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
2: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский гордобрест отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Радио Брест.

что, друзья, 14 часов 52 минуты. Мы так или иначе подбираемся к окончанию эфира в рамках дневной смены с 12 до 15. Здесь поговорили сегодня, правда, о важном, осветили, чем день наполнен. Да, переписки с вами вместе в рамках часа приветствую поздравления. Узнали, что сегодня огромное количество именинников, а еще узнали, что вы, уважаемые радиослушатели, ждете с нами встречи 17 сентября в центре Бреста в 18.00. Недалеко от Билфи радиокомпании «Брест» на пешеходной улице Советской. Встретимся для того, чтобы отметить день рождения радио «Брест», который состоится уже завтра. Ну а в рамках программы «Безопасный вторник с МЧС» поговорили о важном, о вашей безопасности, уважаемые радиослушатели. Сезон осени – это дело такое. Безопасная печь. Как безопасно действительно уделять время печному отоплению, что нужно знать, чтобы чувствовать себя в безопасности. Проговорили и про профилактическое мероприятие «Зеленый щит». Обсудили, в общем-то, обучение подрастающего поколения культуре безопасности, жизнедеятельности. Друзья мои, ведь именно это направление остается одним из важнейших направлений работы МЧС Республики Беларусь. Сегодня на связи вместе с нами был важный человек, да, друзья мои. Александр Симончик, начальник сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Столинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Вот таким получился у нас насыщенный эфир. Абсолютно где бы вы ни находились, где бы вы нас не слушали. Либо в Столине, в Пинске, город Жабинка, Брест, Береза. Вам летит большой привет, друзья мои. И помните о том, что радиостанции «Радио Брест» и нашей команде абсолютно не все равно, насколько безопасно вы проводите свои будни. Ну а каждый вторник здесь, в радиопространстве, в радиоформате, у нас не просто вторник, а безопасный вторник с МЧС. Слушайте программу с 14 до 15. Меня зовут Юлия Майская. Друзья мои, я была сегодня невероятно рада и горда находиться в вашей компании с самого утра, практически с 7 утра. Что могу сказать в окончании? Что время в компании приятных людей пролетает, как всегда, незаметно. Оставайтесь с нами. По-прежнему будем проводить этот осенний теплый день вместе. Совсем скоро здесь появится мой коллега Влад Романенко для того, чтобы вместе с вами отправиться по дороге домой. Ну а я, Юлия Майская, прощаюсь до завтра. Пока-пока.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Ольга Фалеева. Добрый день. Власти США услышали недавнее заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о необходимости возвратить застрявшие в банке деньги. Это следует из заявлений спецпосланника США по Беларуси Джона Коула на переговорах с президентом Беларуси. «Фактически вы абсолютно правы. Эти деньги должны быть разморожены и возвращены. Мы обратились к банку с просьбой разморозить эти средства. Сейчас вырабатываем механизм того, как это сделать. Как только мы получим конкретный ответ от банка, мы сразу вам сообщим», — заявил Джон Коул. Александр Лукашенко поблагодарил Джона Коула за то, что американская сторона внимательно следит за его заявлениями, а также заверил, что Беларусь открыта для обсуждения с США любых вопросов, однако при этом необходимо неукоснительно соблюдать договоренности.
3: Джон, я, конечно, благодарен вам за то, что вы внимательно следите за моими заявлениями. Что касается вашего заявления о том, что мы можем обсудить и другие вопросы, вы знаете, мы открыты к обсуждению любых вопросов. Единственное, это не требование, как вы сказали, моя просьба к вам, чтобы мы неукоснительно соблюдали наши договоренности с нашей стороны и со стороны Соединенных Штатов Америки. Мы немало достигли соглашений, которые касаются сфер наших экономических отношений, поэтому я и пригласил премьер-министра, который, буквально в нескольких фразах или словах проинформирует и вас, и нас всех здесь о реализации наших договоренностей.
0: Новости.
2: Выставку об истории Брестской крепости «Несломленные судьбой» представили в Словенском Мариборе. Ее увидели посетители Международного исследовательского центра Второй мировой войны, который расположен на месте бывшего нацистского лагеря военнопленных «Шталаг-18Д». Об этом сообщили в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». На 39 планшетах были размещены копии документов и фотографий, которые рассказывали об истории легендарной цитадели над Бугом, ее обороне в июне-июле 1941 года, о судьбах защитников крепости, попавших в фашистский плен. Узникам лагеря в Мариборе Андрею Чубарову и Владимиру Сощихину удалось бежать и присоединиться к участникам движения сопротивления на территории Югославии. Из Марибора совершил побег и Илья Беспалов, ставший участником партизанского движения на территории современной Словении и погибший в 1944 году. В Лунинце правоохранители пресекли незаконное производство психоактивных веществ. Об этом сообщили в отделении информации общественных связей УВД Брестского облисполкома. Ранее несудимый мужчина, работающий на одном из городских предприятий, организовал в своей квартире выращивание грибов, содержащих псилоцин и псилоцибин. Сотрудники группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Лунинецкого РОВД обнаружили более 16 граммов особо опасного вещества. Кроме того, при обыске в квартире нашли самодельные взрывоопасные устройства. Возбуждены уголовные дела. И в завершение. В Бресте пройдет единый день приема гражданских инициатив. В эту субботу руководство города выйдет на прямой диалог с брещанами на десятках локаций по всему областному центру. С подробным графиком приемов можно ознакомиться на сайте горосполкома. Можно будет обратиться с предложениями по ремонту дорог, обустройству зон отдыха, спортивных и детских площадок или с другими инициативами. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бюай в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Ольга Фалеева. Далее о погоде.
0: Погода.
2: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем от 21 до 26 градусов. В Барановичах ночью 8-10, днем 21-23. В Пинске ночью 10-12, днем 23-25. В Бресте ночью 11-13, днем 24-26.

0: Друзья, 17 сентября мы превратим площадку в центре Бреста в интерактивный опен-эйр. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
0: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
0: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
3: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
4: Погода.
5: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 21-26 градусов. В Барановичах ночью 8-10, днем 21-23. В Пинске ночью 10-12, днем 23-25. В Бресте ночью 11-13. Днем 24-26.
6: Реклама.
7: От режиссера трилогии «Стражи Галактики». Койот и мультяшки вселенной «Луни Тюнс» против корпорации «Акме».
8: «Акме» продает опасные товары уже много лет.
7: «Хитрый койот». Только в кинотеатрах с 10 сентября.
9: 12+.
6: Телефон рекламной службы 20-35-45.
10: Слухай наших.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом развеял фейк о так называемых политзаключенных.
2: Джон, и еще одно замечание. Очень много разговоров перед нашей с вами здесь встречей по поводу освобождения, ну, как вы их называете, политзаключенных. Хотя я еще раз призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение. Никаких политзаключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве. Но об этом очень много говорят, об освобождении людей, которые вы как юрист, адвокат, это прекрасно понимаете, по закону находится под следствием или же в исправительно-трудовых колониях. Я подвожу вас к главной теме. Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы кого-то тут отпускаем, но продолжая репрессии, на это место в два раза больше задерживаем людей. Я хочу вот публично вам сказать, что это абсолютная неправда. У нас нет такой цели вместо освобожденных людей отправлять новых людей в исправительно-трудовые колонии. Такой у нас проблемы нет. Мы это не делаем и делать не будем. Это наши белорусы. Но если кто-то из граждан Беларуси и присутствующих здесь не граждан нарушит белорусские законы, мы непременно будем реагировать по закону. И если они заслуживают находиться под следствием или в исправительно-трудовых колониях, они будут там находиться. Но это абсолютно не связано с политикой. Нам нет необходимости политически сегодня кого-то преследовать. Абсолютно никакой необходимости нет, потому что все процессы в Беларуси находятся под контролем.
0: День народного единства.
1: Информационно-просветительская акция «Беларусь-1» накануне Дня народного единства состоялась в Кобрине. Для молодежи выступили в роли спикеров сверстники. К учащимся Кобринского политехнического колледжа приехали гости из столицы. Лектор Белорусского общества знания Павел Гордеюк и сотрудница Национальной библиотеки, вторая вице-мисс конкурса «Мисс Беларусь-2025» Татьяна Марчук. Тема беседы – историческая суть даты 17 сентября. Как изменилась жизнь простых белорусов после объединения страны и как оформилась белорусская государственность. Главный смысл встречи – не только вспомнить события прошлого, а помочь молодежи понять, какой ценой восстанавливалась историческая справедливость, что связывает поколения и почему важнейшей ценностью современной Беларуси остается народное единство. Заместитель председателя Брестского облисполкома Виктор Рафалович проинспектировал учреждения образования в Малорицком районе. В центре внимания первая и вторая городские школы, районная гимназия. Заместитель главы области осмотрел материально-техническую базу, оценил подготовку к учебному году, пообщался с учителями и школьниками. И в завершении. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель обращаться по номерам 21 73 47 или МТС 29 520 83 82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. Далее прогноз погоды. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха

по области ночью 8-13, днем 21-26 градусов. В Барановичах ночью 8-10, днем 21-23. В Пинске ночью 10-12, днем 23-25. В Бресте ночью 11-13, днем 24-26.

Ну что ж, друзья, как минимум мне хочется верить, что вы смогли полетать сегодня над своим офисным креслом, рабочим местом, если говорить открыто и откровенно, вместе с композицией от Сои Анны Трубецкой, вместе с нами на Радио Брест. Да, безусловно, это так, безусловно, это начало, и, конечно же, отдельные слова подчеркнут мое вот положение сегодня, друзья, обещал прибыли, как говорится. Да, где наши прибыли, друзья? Да вот они у нас здесь, в прямом эфире на волнах Радио Брест, вечернее шоу «По дороге домой» вместе с Алексеем Лиховичем, дефис Владом Романенко. Ну, сегодня в очередной раз здесь вместе с вами в вашей компании будем продолжать этот непростой, казалось бы, на первый счет, а путь, но на самом-то деле самый легкий и беззаботный путь от работы в сторону дома. Конечно, как всегда, вы это делаете либо в общественном транспорте, либо в своем личном автомобиле. Об этом отдельно и не только в рубрике «Водительский комитет» расскажу парочку полезных лайфхаков, которые помогут вам и вместе с вашим железным конем домчаться в нужное время, в нужный срок, да, без лишней суеты. Конечно же, как всегда, расскажем о погоде на завтра, что же нас ждет в среду, друзья мои, но как минимум это наш день рождения. Радиостанция «Радио Брест» исполняется 23 года уже завтра, так что, знаете, готовить сани летом — это лучше всего. В принципе, даже сегодня готова принимать ваши поздравления, чтобы сохранить, законсервировать их, так сказать, до завтрашнего утра. Напомню, студийный вайбер к вашим услугам плюс 375, код 33-00-11. Много прекрасных новостей, новые и свежие актуальные информации, а также проверенные музыки, так что оставайтесь вместе с нами. Дальше только лучше.

0: тревоги на дороге. Водительский комитет.
1: Ну что ж, осень официально и календарно уже наступила, и многие традиционно встали в очередь за новеньким аккумулятором. Перед зимой надо бы заменить, и при этом дорогая, так сказать, батарейка у многих автовладельцев не выхаживает и пару лет. Почему? Будем выяснять прямо сейчас. Любовь наших водителей к самостоятельной диагностике так или иначе сравнима лишь к тяге к самолечению. Мигнувший свет в салоне, долгий утренний пуск двигателя или другая ничем не подтвержденная единичная мелочь ведет на страницы форума или на советы своих друзей. Ну а там, что называется, тушите свет, все пропало, вашему ведру самое место под прессом. Ну и в качестве фиксатора посыла купите новую машину. В общем-то, друзья, будем выяснять следующее, что первым делом необходимо провести так называемую детскую диагностику. Мультиметр, которым надо тыкать в автоматическую коробку передач сначала на заглушенном двигателе, ну а потом и на заведенном. Краткая инструкция на всякий случай. Мультиметр переводим в режим измерения постоянного напряжения с пределом до 20 вольт. Красный щуп на минус, черный на плюс. Ниже надо бы зарядить. Далее заводим мотор и повторяем процедуру. Если 14,8 вольт и выше, генератор работает корректно. Причина хвори, связанных с электричеством в старых автомобилях, ну они, если уж по нашему счету, у большинства из нас старые, чаще всего связаны не с узлом, а с контактами. Коррозия и ржавчина на массе и на клеммах наводит куда больше беспорядка, чем сам агрегат. Именно по этой причине истерику и размахивание кредиткой следует отложить до того момента, когда будет проведен хотя бы первичный осмотр. Почистим силовые точки контакта шкуркой, обезжирим и проведем повторный анализ. Ну и только после проведения всех описанных выше процедур, при условии, что результата они не дали, нужно задуматься о посещении специалиста. И не раньше, ну и, конечно, побиться за оригинальную деталь. Она всегда будет лучше, качественнее и дольше прослужит после ремонта, чем любая другая ремонтная. Об этом и не только. В следующий раз обязательно расскажу что-нибудь интересное в рубрике «Водительский комитет». Ну а мы двигаемся далее. На очереди трек от Lost Frequencies.
0: Без тревоги на дороге. Водительский комитет.

0: Друзья, 17 сентября мы превратим площадку в центре Бреста в интерактивный open-air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
0: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
0: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 17 сентября в 18:00 в центре.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брищине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем плюс 21-26. В Барановичах ночью 8-10, днем 21-23 градуса тепла. В Пинске ночью от 10 до 12 со знаком плюс, днем 23-25 выше 0. В Бресте ночью плюс 11, плюс 13, днем 24-26 плюса.
2: Реклама.
3: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
5: Кофе купил.
6: Вернулась.
5: Билеты в кино.
6: Вернулась.
5: Поужинали.
6: И это вернулось.
5: Что у тебя постоянно возвращается?
6: Кэшбэк.

Итак, 16:40 в стране. Как всегда напоминаю, что в рубрике «Дорожный корреспондент» не то чтобы необходимо, или я говорю о том, что вы должны. Нет, друзья, каждый из вас может стать очевидцем того или иного случая. Дорожно-транспортное происшествие. Не дай бог, но вы оказались в эпицентре события. Быть может, какая-то пробочка, ремонт дороги или нанесение разметки. Об этом должны знать все, без исключения, кто находится за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый слушатель, поэтому сообщайте самую оперативную и актуальную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути на наш студийный вайбер. Плюс 375-33-399-2011. Будем ждать и с нетерпением оповестим всех о последних моментах, о последних ситуациях на дороге Бреста и Брестской области. Ну а далее, как всегда, на приятной ноте мы продолжаем вместе с треком от Анны Асти.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: У нас хорошая новость. Магазин «Ами Мебель» по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками.
2: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону +375 29 130 22 55.
3: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
4: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
3: Вы не можете всегда быть рядом. Но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. С заботой о самом важном.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Радио Брест.

0: Ну что ж, не обману ни капельки, друзья мои, если скажу вам о том, что с завтрашнего утра мы стартуем с очередным... Чем? Конечно же, с очередным днем рождения, поскольку нам исполняется 23 года, и в эфире мы как раз-таки уже долгое время напоминаем вам, нашим радиослушателям, о том, что главной площадкой, на которой разместится наш музыкальный Open Air, будет как раз-таки 17 сентября. В 18.00 мы превратим музыкальную площадку в центре Бреста в интерактивный момент. Ну а вот, чтобы вы оставались вместе с нами и в курсе самой последней актуальной информации, конечно же, будет много подарков, много разговоров, много интересных знакомств, конечно же, интерактивы и, конечно же, много-много музыки. Ну и напомню, что партнеров у нас тоже предостаточно. Одни из них с огромным удовольствием готовы... Ну, быть упомянутым в эфире, это как минимум, конечно же, это Бремер, один из крупнейших производителей продуктов питания в Восточной Европе, от полуфабрикатов из теста и мороженого до рыбы, морепродуктов и салатов. Является одним из стратегических бизнес-юнитов группы компании Санта. Бремер не только создает вкусные и качественные продукты, но и активно поддерживает благотворительные и социальные инициативы. Но а также заботится об окружающей среде, внедряя энергоэффективные технологии. Ну, также компания следует своей большой миссии, создавая продукты питания, стремимся делать жизнь лучше. Собственно, как и мы, привносим полезные идеи, конечно же, самую любимую актуальную музыку, благодаря которой вы, я надеюсь, ну, через 5 от силы 10 минут будете держать путь от работы до дома. Вроде бы вся информация уже появилась у вас, да, то есть благодаря нашим рекламным партнерам, благодаря нашим упоминанием о том, что завтра в эфире мы проведем не один, а много-много розыгрышей. И вы станете свидетелем огромнейшего количества подарков. Так что присоединяйтесь. Поздравления мы-то уже заранее готовы принимать. Так что пишите студийный вайбер к вашим услугам. Плюс 375-33-39-00-11. Ну а далее отправляемся в следующий час, где вас ждет много всего интересного.
1: Наши песни

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте.
2: День народного единства.
1: В круглом зале Брестского горосполкома прошел диалог поколений «Сила единства. Нам есть чем гордиться, нам есть что беречь» в преддверии Дня народного единства. Встреча собрала вместе ветеранов, представителей городской власти, общественных объединений и активную молодежь Бреста. В центре открытого разговора – преемственность поколений, сохранение исторической правды, гордость за достижение суверенной Беларуси и наше общее будущее. Учащиеся Березовского государственного колледжа строителей приняли участие в республиканской информационно-просветительской акции «Беларусь-1». На встречу собрались около 90 учащихся первого и второго курсов. С ребятами пообщались член молодежной аналитической группы общественного объединения «Белая Русь» Владислава Шатила и член организации «Патриоты Беларуси» Екатерина Юхнель. Девушки и юноши активно включались в разговор, делились своими мыслями о единстве, патриотизме и роли молодежи. В ходе встречи участники вспомнили историю концлагеря «Береза-Картузская», обсудили важность сохранения исторической памяти и значение единства для будущего страны. В завершении встречи молодые люди сняли общий видеоролик.
0: Новости.
1: В Бресте 18 сентября с 7.30 до 9.30 состоится крестный ход в честь преподобно-мученика Афанасия. В Брестском горосполкоме сообщили маршрут. Проспект Машерова на участке от здания номер 84 по улице Карла Маркса, бульвар Шевченко, улица Махновича, Мытная, Екельчика, Ковельская, Свято-Афанасьевская. Свято-Афанасьевский мужской монастырь по одной стороне движения. На время крестного хода движение транспорта по маршруту будет временно ограничено. Возможны задержки общественного транспорта. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группа «Пицца», группа «Дрозды» и другие артисты. Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята», «Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пуще, два дня музыки и активного отдыха. И в завершении. Уважаемые граждане Российской Федерации, ваш голос – сила России. 20 сентября 2026 года состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Примите участие в голосовании с 8 до 20 часов в Генеральном консульстве Российской Федерации в Бресте, улица Пушкинская, 10. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова, а далее прогноз погоды. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 8,13, днем 21,26 градусов. В Барановичах ночью 8,10, днем 21,23. В Пинске ночью 10,12, днем 23,25. В Бресте ночью 11,13. 12, днем 24-26.

0: по дороге домой.
1: И вот он, 17.06 в стране, и как-то вот нетипично начинается заход на очередной час, друзья мои. Все потому, что многие из вас уже находятся в автомобиле, а кто-то лично лицезреет подарочки своими-то глазами, которые мы будем раздавать вам уже совсем скоро, 17 сентября. С 18.00 ждем всех на открытый музыкальный Open Air. Еще раз напомню, что мы, команда Радио Брест, приготовили для вас исключительную программу. Много общения, много веселья и позитивной музыки, я могу об этом говорить. Ну и, конечно же, самой актуальной информации здесь и сейчас. Не просто так вот, чтобы это голословно было. Знаете, вот принесли нам, мы видим, я вот залезаю лично рукой вот в этот вот прекрасный пакет из от наших партнеров Продтовар, между прочим, компании, которая уже 32 года радует брещан свежими продуктами каждый день. Это супермаркет Микс. Это магазины «Дома ждут» и «Винотека подари вино». Напомню, друзья, «Винотека». Повтори вино, хотел сказать. Подари вино. Торговый центр «Варшавский» и еще 20 магазинов у дома по всему Бресту. Ждем в гости каждый день. Поэтому ждем вас, друзья, 17 сентября, напомню, с 18.00 на нашей прекрасной площадке в центре Бреста. Ну и, конечно же, уже я чувствую это. Вы готовы отправлять ваши сообщения и поздравлять нас слегка заранее, поскольку мы, ребята, молодцы, мы всегда можем это придержать до завтрашнего утра и, конечно же, принимать во внимание, что сегодня много свободного времени у кого-то оказалось. Много какой-то интересной и полезной информации, которую вы тоже хотите поделиться. Так что делитесь и поздравляйте, в том числе студийный вайбер к вашим услугам, плюс 375, код 333-99-0011. Ну и, собственно, продолжаем вместе с нами двигаться в сторону прекрасного вечера и композиции от Юли Савичевой.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: В кино с 3 сентября.
3: Почему у вас телефон моего сына?
4: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
2: Галь Гадот.
3: Я не могу никого убить.
4: У тебя один час.
2: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 18+.
5: Ликвидация склада обуви в Белвист. Только 3 дня. С 18 по 20 сентября скидки до 90% в магазине «Белвист» по адресу Брест, улица Московская, 34Б. Цены от 10 рублей и огромный выбор. Улица Московская, 34Б. Магазин «Белвист».
6: Волшебство цирка и Египта в Бресте. С 18 сентября по 11 октября Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» программой «Тайна египетских пирамид» по улице Московской, 123, возле ЦМТ. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Лясим трясим» и более 40 видов животных и птиц ждут вас без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская, 27, телефон 8029-226-2868.
7: Осень в ритме «Хайер». В пятом элементе только до 5 октября. Покупай вертикальный пылесос «Хайер C6 Flexi» со сгибающейся трубкой и силой всасывания 30 тысяч паскаль со скидкой 30% всего за 699 рублей. Возможно, оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
8: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Ну и новости.
1: Но все-таки, если по каким-то причинам вы не можете представить брак человека, паука и богини Афины, для этого достаточно закрыть глаза, включить минимум вашей фантазии и вспомнить о счастливых красавчиках Томми Холланде и Зендее. Разговоры о свадьбе двух голливудских актеров все никак не утихают, и действительно в сети предполагают, что расписались-то актеры, правда, несколько месяцев назад, но с их загруженным графиком до полноценной свадьбы пока что дело не дошло. Хотя некоторые поклонники и не стали сразу верить стилисту, который поделился этой информацией в социальных сетях, так как у него есть привычка врать ради некого хайпа. Не знаю, как давно вы делали что-то ради хайпа, тем более женили своих близких и родных друзей. Я знаю, что большинство из вас точно этого хотели. Огромный привет всем мамам, сыночек, корзиночек, которые давно уже хотели женить своих прекрасных принцев. Но, собственно говоря, шиперить-то нам никто не запрещает, особенно когда речь касается такой прекрасной и молодой пары. Ну, в общем-то, наверное, стоит оставить эту новость на потом, чтобы уже официально подтвердить данную информацию. Ну, а нам остается только двигаться далее по музыкальному композициям, которые, может быть, и доведут некого до вот приятного итога. Да, возможно, и следующая композиция станет какой-то такой, знаете, некой предтечей перед свадебной церемонией. Посмотрим, что из этого получится. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Друзья, 17 сентября мы превратим площадку в центре Бреста в интерактивный open-air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
0: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
0: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
3: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
4: Погода.
5: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый и слабый, днем южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью плюс 8-13, днем 21-26 с плюсом. В Барановичах ночью плюс 8-10, днем 21-23. В Пинске ночью 10-12, днем 23-25 выше 0. В Бресте ночью плюс 11, плюс 13, днем 24-26 выше 0.
6: Реклама.
7: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
8: Кофе купил.
7: Вернулась.
8: Билеты в кино.
7: Вернулась.
8: Поужинали.
7: И это вернулось.
8: Что у тебя постоянно возвращается?
7: Кэш.

0: Ровну 120.
1: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
0: МТ-банк. Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
2: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
3: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 до 5000 рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей. Рублей на руки, транспортировщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016 416 99 87 плюс 375 29 504.

Ну, помнение, грубо добро, счастье, хорошо, лишь до того самого момента, пока не наступает стрессовый период в отношениях. А вот действительно, в рубрике психологического разбора мы решили все-таки выяснить и найти связь между нарциссизмом неожиданно и стрессом. Оказывается, быть нарциссом, друзья мои, не так уж и плохо. Ученые выяснили, что представители темной триады, сюда же входят, кстати, и некие, будем говорить откровенно, люди с психологическими отклонениями легче переносят стресс и обладают низким уровнем тревожности. Исследователи называют это защитной реакцией организма на внешние раздражители, чтобы избежать физического истощения. Вот по их мнению, причинами могут быть эмоциональная, некая притупленность чувства превосходства, бессердечный и холодный настрой. Чтобы понять, как организм реагирует на критическую ситуацию, ученые изучали поведение сердечно-сосудистой системы. Если у человека учащается сердцебиение и сужаются кровеносные сосуды, начинает повышаться артериальное давление. Высокие показатели говорят о том, что он испытывает тревогу или чувствует угрозу. Испытуемым предложили выполнить задание по математике, что вызвало значительный стресс у всех участников группы, кроме людей с нарциссическими чертами. То есть после решения задачи они испытывали меньшую тревогу по сравнению с другими. Поэтому если хотите узнать, устойчивы ли вы перед стрессом, необходимо проверить, насколько вы нарцисс. Есть огромнейшее количество тестов, которые из них покажутся вам довольно забавными, но по крайней мере вы будете понимать, к какой категории людей вы относитесь. Да, борьба со стрессом, друзья, это вечная борьба нашего отношения к жизни, работе, отношениям и целиком ко всему. Поэтому отдыхайте почаще, высыпайтесь, не забывайте про обильное питье, живое общение, поменьше социальных сетей, устройте себе тот самый социальный детокс, и пусть у вас все будет хорошо.

0: Реклама.
1: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
2: У нас хорошая новость. Магазин Ами Мебель по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками.
3: Ликвидация склада обуви в Белвест. Только 3 дня. С 18 по 20 сентября скидки до 90% в магазине Белвест по адресу Брест, улица Московская, 34Б. Цены от 10 рублей и огромный выбор. Улица Московская, 34Б. Магазин Белвест.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой.
1: А вот, между прочим, песни от Марсель и Юлианы Карауловой. Это песня для тебя, чтобы стало напоминанием. И, возможно, вы стали чуть более наблюдательны, находясь сейчас на дороге и по дороге домой, либо вы двигаетесь туда, куда велит ваше сердце. И вот тут случается самое неожиданное. Да, возможно, вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия, либо некой пробочки, которая организовалась у нас здесь, в городе Бресте. Ну, между прочим, благодаря нашему внештатному дорожному корреспонденту Сергею Автокомплекс Брест мы знаем, что происходит на улицах Бреста. Итак, ДТП на Орджоникидзе возле газоаппарата. Будь внимательны, образовалась пробочка. Затор по бульвару Шевченко в сторону Варшавскому шоссе. Также. Но, собственно, пока это все. Надеюсь, так оно и будет. Мы будем все-таки прокладывать более комфортный путь и, конечно же, следовать одному маленькому правилу. Раз мы все вместе, значит, мы непобедимы. Ну, а я напомню, 17.54 в стране, вы на волнах Радио Брест. Шоу, вечернее шоу «По дороге домой» вместе с Владом Романенко на сегодня. Конечно же, готов подарить только самые лучшие и самые приятные моменты предстоящего вечера.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Сегодня председатель Брестского облсполкома Петр Пархомчик посетил агрогородок Остромечево. Здесь он оценил урожай яблок и их закладку в сапфонды. По словам главы области, яблок в первом регионе в этом году очень много. Урожай обещает стать рекордным. Рассчитываем, что это будет в пределах 135-150 тысяч тонн яблок, отметил Петр Пархомчик. Визит председателя облсполкома продолжился в открытом акционерном обществе Остромечево. Он ознакомился с реконструкцией комплекса по откорму крупного рогатого скота на 7 500 голов. Председатель Брестского областного совета депутатов Марина Ковалевская и заместитель председателя Брестского облсполкома Александр Максимчук приняли участие в открытии 5-й сессии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 8-го созыва. Основной вопрос – укрепление государственности и защита интересов белорусского народа. Практическим вектором законотворчества в ближайшие месяцы станет бюджетный пакет на 2027 год, нацеленный на укрепление экономической самостоятельности, социальную стабильность и поступательность. Процветание Беларуси. Администрация свободной экономической зоны Брест заключила соглашение о сотрудничестве с администрацией экономической зоны вьетнамской провинции Лакай. Об этом сообщили в пресс-службе Брестского облсполкома. Делегация официальных и деловых кругов Брестской области находится с визитом во Вьетнаме. В частности, сегодня состоялась встреча с руководством провинции Лакай. Заместитель председателя Брестского облсполкома Михаил Баценко презентовал экономический и инвестиционный потенциал Брещины. По итогам визита надеемся найти новые перспективные направления сотрудничества, подкрепленные конкретными договоренностями. Вьетнам является важным партнером Брестской области. За последние годы наши взаимоотношения показывали устойчивую положительную динамику. По оперативной информации, за 7 месяцев текущего года товарооборот вырос более чем на 5%, обратил внимание Михаил Баценко.
1: День народного единства.
2: В Брестском облсполкоме прошло расширенное заседание Молодежного совета объединений профсоюзов, приуроченное ко Дню народного единства. В мероприятии принял участие заместитель председателя облсполкома Виктор Рафалович. В программе у молодежи посещение музея зубров и возложение цветов к братской могиле советских воинов и партизан в парке культуры и отдыха города Бреста. Организаторы Зубрфеста сообщили, что для гостей фестиваля специально зарезервированы места в гостиницах Бреста. При бронировании номера необходимо назвать промокод Зубрфест. Это даст доступ к номерам, заранее забронированным для гостей фестиваля. Напомним, Зубрфест пройдет в Беловежской пуще 25 и 26 сентября. В Брест на 30-й международный театральный фестиваль «Белая вежа» Азербайджанский государственный национальный театр юного зрителя из Баку привез моноспектакль «Контрабас». Камерную постановку зрителям представили на сцене малого зала Брестского академического театра драмы. Актер Шавги Гусейнов обратил внимание, что «Контрабас» на бакинской сцене играется уже около 30 лет. «Очень люблю «Белую вежу», уже 5-й раз здесь. Каждый раз, как к себе приезжаю. В Бресте прекрасный театр, прекрасный творческий коллектив. Мне очень нравится», – рассказал азербайджанский артист. По его словам, ему нравится играть на сцене, где бы ни было, но особенно приятно на таком большом фестивале. Брестская публика просто потрясающая. Перед театром можно поставить памятник зрителям. Они очень внимательны, терпеливы. Это дорогого стоит. Это подарок для любого театра – иметь такого зрителя, признался Шавги Гусейнов. Берестейский край. История, традиции, люди. В Бресте стартует новый культурно-образовательный проект. 18 сентября областной краеведческий музей представит новый проект, первое мероприятие которого будет посвящено 95-летию со дня рождения Петра Федоровича Лысенко, известного археолога, доктора исторических наук, профессора и лауреата Государственной премии Республики Беларусь. Благодаря археологическим исследованиям Петра Лысенко было установлено первоначальное местоположение древнего Берестя. В честь ученого в археологии В Краеведческом музее откроют мемориальную доску и выставку «Первооткрыватель», подготовленную на основе материалов из собрания Краеведческого музея. Выставка будет работать до 1 октября. Министерство обороны сообщило, что по 18 сентября проводится командно-штабное учение с Западным оперативным командованием. Оно проходит в том числе и на полигонах Брещины. Учение проводится в соответствии с планом подготовки вооруженных сил в 2025-2026 учебном году. Является одним из главных мероприятий подготовки войск объединения. Носит сугубо оборонительный характер и направлено в том числе на повышение способности войск защитить суверенитет и территориальную целостность государства, отмечается в опубликованном сообщении. Практические действия войск оперативного объединения пройдут на полигонах Горский, Брестский и Ружанский, а также на участках местности на территории Брестской и Гродненской областей. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова. А далее прогноз погоды. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 8,13, днем 21,26 градусов. В Барановичах ночью 8,10, днем 21,23. В Пинске ночью 10,12, днем 23,25. В Бресте ночью 11,13. Днем 24-26.

0: дороге домой.
1: 18.08 в стране, вы все еще находитесь на волнах Радио Брест и вечерним шоу «По дороге домой». Я готов сделать небольшой анонс на предстоящий час и все-таки узнать, что же ожидает наших дорогих радиослушателей накануне. С огромным удовольствием расскажу, как провести этот вечер завтра и почему его нужно провести именно таким образом, благодаря нашей рубрике «Радио Компас». Обязательно также послушаем прогноз погоды на завтра, узнаем, какая погода ожидает всех нас, стоит ли брать с собой дождь или может ненадолго отложить его в далекий и высокий ящик. Ну а также большой праздничный день в виде музыкального трека, который будет отсылать нас к юбиляру. И, конечно же, расскажем небольшую, точнее, еще меньше краткую историю возникновения как музыкального проекта, возможно, отдельной музыкальной композиции. Ну и вообще узнаем, что же за человек кроется в нашей рубрике Music Box. Кого же мы будем поздравлять? Кто этот император мировой музыки? Или, быть может, просто хороший парень, талантливый парень. Парень, которого знают абсолютно все, и который дарит, безусловно, самые настоящие музыкальные эмоции. Ну а пока будем двигаться далее, и на очереди у нас очередная композиция в виде прекрасного, я хочу сказать, очень даже музыкально сложившегося тандема Дима Билан и Анна Асти. Слушаем.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
4: Осень в ритме Хайер. В пятом элементе только до 5 октября. Покупай аэрогриль Хайер объемом 7 литров и с двумя тенами для равномерного приготовления со скидкой 25% всего за 248 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Бай. 30 лет. Помогаем.
5: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Наша музыка.

Ну, я выбираю рассказать вам о следующем мероприятии, большом, громком, грандиозном, которому в этом году исполнилось 30 лет. В рамках 30-го международного театрального фестиваля «Белая вежа» завтра готов пригласить вас на очередной спектакль. Постановку от Национального музыкально-драматического театра Республики Коми под названием «Василий Тёркин». Жанр спектакля не зря заявлен как оперетта-песня. В ней действительно много песен и музыки, таких в которых раскрывается певучесть языка народов Коми. Особенное место занимает, конечно же, и юмор. Александр Твардовский, который всю войну прошел фронтовым журналистом, знал, чем живут и дышат солдаты, и знал, что на фронте есть место не только для серьезности и мрачности, но и для смеха и улыбок. Спектакль наполнен зрителям оптимизмом. На протяжении всего спектакля играет оркестр и звучит множество мелодичных и ярких песен. Спектакль получил признание одной из самых престижных театральных премий страны и стал дипломатом Российской национальной театральной премии «Золотая маска» сезона 24-25 года. Ну и, собственно, премьера состоялась в преддверии 80-летия Великой Победы, была приурочена Году защитника Отечества в России, Году героев Коми и 115-летию со дня рождения Александра Твардовского. Вот такая вот информация. Надеюсь, большинство из вас уже заранее позаботилось о том, чтобы приобрести билеты на данную оперетту песню, ну и, конечно же, своими глазами лично увидеть то, как жил и кем был тот самый Василий Тёркин.

0: Друзья, 17 сентября мы превратим площадку в центре Бреста в интерактивный опен-эйр. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
0: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
0: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
3: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
4: Погода.
5: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 8 до 13, днем плюс 21-26. В Барановичах ночью 8-10, днем 21-23 выше 0. В Пинске ночью плюс 10-12, днем 23-25 с плюсом. В Бресте ночью плюс 11, плюс 13, днем 24-26 тепла.
6: Реклама.
7: Кофе купил.
8: Вернулась.
7: Билеты в кино.
8: Вернулась.
7: Поужинали.
8: И это вернулось.
7: Что у тебя постоянно возвращается?
8: Кэш.

0: телефону 120.
1: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
2: МТ-банк. У нас хорошая новость. Магазин «Ами Мебель» по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками.
3: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 до 5000 рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортировщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016-416-99-87 плюс 375-29-514-90-31.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

Итак, друзья, в рубрике Music Box я готов поговорить о одном, можно так сказать, гитаристе группы, ставшей уже культовой, по моему скромному мнению. Группа-то называется One Republic. Я уверен, вы про нее не единожды слышали. Но а гитарист, собственно, Закари Филлингс. В свое время, между прочим, он подрабатывал даже моделью и работал с такими агентствами, как Maximum Talent Agency, представлял несколько брендов, возможно, не совсем известных для человеческого уха, но, тем не менее, Ковин и Джеки Андуэй. Изображение его красивого тела все еще можно увидеть даже на некоторых упаковках нижнего белья. Но с момента основания группы One Republic его карьера фотомодели находится в простое, но, к сожалению, жаль, да, и все силы идут на воплощение своей мечты. А вот это уже мы принимаем. Хотя и сегодня можно заметить на официальных сайтах агентства, где он принимал непосредственное участие, найти его анкету и ознакомиться с тем, какие требования, ну и, соответственно, мечты он предъявлял перед тем, как попасть в большой модельный бизнес. Ну, собственно, сам Зак женат, у него более 3 лет, да, жену зовут Линси, она работает аудитором, они часто проводят время вместе, ну и, конечно, свободное от работы время вместе с солистом группы One Republic создают тексты к песням. Но вот, собственно, действительно, мы решили поговорить с вами не о самом, собственно, солисте, да, а сегодня именно у гитариста группы, напомню, One Republic, Закари Филлингса, день рождения. Ну, по такому случаю хочется, конечно, поздравить его, сказать большое спасибо за все гитарные партии, которые мы слышим со времен основания группы, ну и передать большой привет, творческих сил и, конечно же, не сдаваться, идти только вперед и радовать нас новыми композициями. Но от новых к постоянному, как говорится, на очереди группа One Republic и композиции Counting Stars. Слушаем.

0: Подробности на bilbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

18:51 в стране. Уже к этому времени многие оперились на сегодняшние дела. Кто-то занимается полезным, кто-то отдыхает, тоже не менее бесполезно, зато безопасно, друзья, подальше от начальства. Это самое главное. Ну и, конечно же, разделяет наши музыкальные вкусы и, как минимум, соглашается с тем, что все-таки музыка имеет место быть вне времени и пространства. Ну, кстати, по поводу времени, да, действительно, вечер в самом разгаре. Я напомню, что сегодня вторник, завтра, соответственно, среда. Мы движемся к середине недели, что не может не радовать. Ну, а наши голоса в эфире становятся все более и более бодрее, потому что понимают, что впереди долгожданный уикенд. Ну и не только. Перед ним мы действительно сделаем абсолютно все, чтобы наши любимые радиослушатели вновь вдохнули и в нас, в том числе, настоящие музыкальные силы. И это случится уже завтра. Приоткрою маленькую завесу тайны. Многие уже знают, поэтому это не секрет. Те, кто подписан на социальные сети, завтра у нас день рождения. День рождения радиостанции «Радио Брест». Нам исполняется 23 года. Готовы принимать поздравления? Готовы ли вы участвовать завтра в наших розыгрышах и становиться обладателями, ну, скажем так, интересных призов, которые мы вам приготовили? Все с самого утра, не забывайте об этом. С 7 до 11 услышимся вновь, друзья мои. Ну, а я готов с вами прощаться. Спасибо всем за прекрасную компанию. Отличного вечера. Может быть, даже слегка прохладного, если вы успели разгорячиться, но, тем не менее, не болейте и оставайтесь вместе с нами на волнах Радио Брест.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ номер 315, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с Восточной Республикой Уругвай. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Международный договор направлен на создание основы для углубления экономических связей двух государств. Для этого соглашением определяются основные цели, среди которых содействие развитию взаимодействия между субъектами хозяйствования сторон, обмену информацией о торговых возможностях и применимом законодательстве, расширению и диверсификации торговых потоков. Предусматривается также учреждение межправительственной белорусско-уругвайской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Закрепляются ее основные функции и порядок проведения заседаний. Помощник президента, инспектор по Брестской области Александр Ломский и председатель комитета госконтроля Брестской области Оксана Цылько провели большое совещание с городами и районами в формате видеоконференции. В центре внимания реализация указа президента номер 116 об отчуждении жилых домов в сельской местности и совершенствовании работы с пустующими домами. Главные акценты встречи – порядок на земле, координация на местах.
0: Новости.
1: В Бресте продолжается месячник по благоустройству. Работники Брест-Облгаза и Брест-Газа провели экологические акции, во время которых убрали мусор, обрезали и полили кустарники и деревья, очистили от пыли фасады зданий и сооружений. 17 сентября общественная приемная Брестского городского исполнительного комитета с 17 до 19 часов будет проводить прием граждан по вопросам индивидуального строительства. Место проведения – Брестский горосполком, улица Энгельса, 3, кабинет 102. Также с 17 до 19 часов вы можете задать интересующий вас вопрос по телефону 30 18 38. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brest.fm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Арина Ермакова, а далее прогноз по погоды.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 21-26 градусов. В Барановичах ночью 8-10, днем 21-23. В Пинске ночью 10-12, днем 23-25. В Бресте ночью 11-13. 12, днем 24-26.

0: Друзья, 17 сентября мы превратим площадку в центре Бреста в интерактивный open-air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
0: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
0: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
3: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
4: Погода.
5: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 21-26 градусов. В Барановичах ночью 8-10, днем 21-23. В Пинске ночью 10-12, днем 23-25. В Бресте ночью 11-13. Днем 24-26.
6: Телефон рекламной службы 20-35-45.
7: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 8,13, днем 21,26 градусов. В Барановичах ночью 8,10, днем 21,23. В Пинске ночью 10,12, днем 23,25. В Бресте ночью 11,13. 13, днем 24-26.

0: Друзья, 17 сентября мы превратим площадку в центре Бреста в интерактивный open-air. А все потому, что Радио Брест отметит день рождения.
1: 23 года назад мы впервые сказали в эфире Радио Брест. И все эти годы мы были с вами в машинах, на работе, дома и на вечеринках.
2: 23 года – это тысячи песен, миллионы утренних пробуждений и бесконечное количество добрых слов, сказанных в эфире.
0: Но пришло время встретиться лично с каждым из вас.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
2: Вас ждут приятные сюрпризы и подарки, отличное настроение и самые крутые хиты последних 23 лет, которые звучали на радиостанции.
0: Отмечай Радио Брест в социальных сетях хэштегом «На волне 23». Приходи и получи подарок.
1: 17 сентября в 18:00 в центре Бреста.
3: Отметим день рождения Радио Брест вместе!
4: Погода.
5: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 8,13, днем 21,26 градусов. В Барановичах ночью 8,10, днем 21,23. В Пинске ночью 10,12, днем 23,25. В Бресте ночью 11,13. Днем 24-26.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 21-26 градусов. В Барановичах ночью 8-10, днем 21-23. В Пинске ночью 10-12, днем 23-25. В Бресте ночью 11-13. Днем 24-26.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 21-26 градусов. В Барановичах ночью 8-10, днем 21-23. В Пинске ночью 10-12, днем 23-25. В Бресте ночью 11-13. Днем 24-26.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области ночью 8,13, днем 21,26 градусов. В Барановичах ночью 8,10, днем 21,23. В Пинске ночью 10,12, днем 23,25. В Бресте ночью 11,13. 13, днем 24-26.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 21-26 градусов. В Барановичах ночью 8-10, днем 21-23. В Пинске ночью 10-12, днем 23-25. В Бресте ночью 11-13. Днем 24-26.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 21-26 градусов. В Барановичах ночью 8-10, днем 21-23. В Пинске ночью 10-12, днем 23-25. В Бресте ночью 11-13. 13, днем 24-26.

0: Радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый, слабый, днем южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 8-13, днем 21-26 градусов. В Барановичах ночью 8-10, днем 21-23. В Пинске ночью 10-12, днем 23-25. В Бресте ночью 11-13. Днем 24-26.
2: Рекламная служба в городе Барановичи 41-32-32.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep.
1: Радио, Радио Брест. Радио Брест. Там, где вы живете.

поставлю.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 21-26 градусов, в Барановичах 21-23, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26. Радио.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 21-26 градусов, в Барановичах 21-23, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26.
0: Наши треки.

0: Слухай наших.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Наши песни.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха по области 21-26 градусов, в Барановичах 21-23, в Пинске 23-25, в Бресте сегодня 24-26.
0: Знай наших.